0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.
0: Jam FM.
2: Jam FM.
0: Jam.
2: Jam FM.
4: Все мы изначально чайники.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем-ФМ ООО «Римэкс Моторс», Субару-центр, Екатеринбург-юг, Московская, 214А.
3: Новости на Джем-ФМ.
4: Здравствуйте. Запасы газа в Евросоюзе упали до минимума за последние 13 лет. Заполненность газовых хранилищ оценивают только на 64%. Это минимальный объем этого сезона, начиная с 2013 года, пишет Guardian. По данным издания, причиной стали перебои на рынке газа из-за энергетического кризиса, который вызван военным конфликтом Соединенных Штатов с Ираном. Меньше всего газа запасли в Нидерландах – 42%. При этом в Италии и Польше показатели газовых хранилищ 82 и более 90%, пишет Коммерсант. Ситуацию объясняют постоянными ожиданиями открытия Ормузского пролива, которое может существенно повлиять на ситуацию. В первом регионе Уральского федерального округа уже начался отопительный сезон. Как пишет Урару, батареи стали теплыми в социальных объектах на Ямале, а начало сентября в течение многих лет – это старт отопительного сезона в Югре. В региональных центрах Уральского федерального округа в прошлом году батареи начали включать с середины сентября. В Екатеринбурге это было 15 сентября, в Тюмени – 23, а позже всех батареи в прошлом году включали в Челябинске – только с 29 сентября. Организаторы подвели итоги фестиваля «Геккон», прошедшего в субботу в парке Маяковского. По предварительным оценкам, площадки в ЦПКО посетили около 60 тысяч человек. В программе, несмотря на погоду, остались косплей-шоу, танцевальные флешмобы, а также встречи с актерами, блогерами и авторами комиксов. По словам посетителей, в очереди на территорию «Геккона» при температуре в плюс 10 пришлось отстоять около часа. В прошлом году фестиваль «Геккон» посетили 67 тысяч человек, напоминает Коммерсант Урал. Паром, потерпевший крушение у берегов Кипра, в воскресенье затонул полностью. Судно находится на глубине 514 метров, спасены 237 человек и официально подтверждена гибель 7. Днем в воскресенье СМИ сообщили, что паром, находясь в нескольких километрах от берега, перевернулся. Причину этого кораблекрушения будут устанавливать с помощью черных ящиков судна. Астрономы нашли планету Океан недалеко от Земли. Она удалена от нас на 335 световых лет и имеет номер HD 17-60-71b. Примерно наполовину экзопланета состоит из воды и при этом сохранила плотную газовую оболочку. Открытие описано в журнале «Астрономия и астрофизика», пишет Коммерсант. Объект в 2,5 раза больше Земли и в 8,5 раз массивнее ее. Официальный доллар на выходные понедельник 85.60, евро 99.68.
3: Реклама. Встречайте, обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ. 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. За окном плюс 8 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 10, плюс 12 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу начинается прямо сейчас.
6: Утренняя джимнастика.
3: Джем-ФМ.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. На календаре сегодня последний день уходящего лета, 31 августа. Да, вот так вот 3 месяца, которые очень долго ждали, пролетели. Но, несмотря ни на что, с вами по-прежнему утренняя гимнастика. Ее два бессменных ведущих — это Павел Павлович и очаровательная Маргарита. Доброе утро!
1: Всем доброе утро!
0: Понедельник сегодня, значит, выходные, люди немножко выдохнули. Я, по крайней мере, навалялся, насмотрел кучу сериалов, сделал лечо, свое традиционное. Вот. Ну, собственно, такое плодотворное прошли выходные, лениво-плодотворные выходные, потому что у нас, ну, старшую дочь встретили из лагеря, приехала. Вот, младшую забираем сегодня. То есть у нас вся семья собирается сегодня потихонечку в полном составе. И уже вот завтра, с 1 сентября, все пойдем кто в школы, кто в институты, кто на работы, ну и так далее.
1: Каждый по своим делам. Да, у меня классные тоже выходные прошли, потому что ко мне же приехала мама с племянницей. И, в общем, мы все тусуемся с моими друзьями, большой компанией. Мы ходили в баню,
0: вот,
1: по ресторанчикам.
0: Да?
1: Да, все, что запланировали, все сделали. Грузинские и в русские уже сходили.
0: О, вас из ресторана ты не вытащишь?
1: Ну как, гости, хочется их везде поводить, посмотреть.
0: А кроме ресторана Ваня что-то показывал, как достопримечательности, я не знаю.
1: Конечно, да, я на машине их возила и везде показывала. Так, вот Ельцин-центр. Конечно.
0: Здорово, фотографии сделали?
1: Естественно, да. Но еще у нас город вечером такой красивый, что и вечером можно много всего интересного показать.
0: Это правда.
1: А еще, конечно же, когда ты с гостями, ты для себя сам открываешь новые районы. Я открыла, например, что просто новые дома выросли в одном месте настолько высоко и сильно, что я была очень удивлена, потому что я долго жила в этом районе, там по улице Свердлова в одном местечке, и была сильно удивлена, поражена, я бы даже сказала. Да, очень красиво, все круто, классно, все цветет.
0: У нас сортировка сейчас тоже очень активно застраивается, и тоже некоторые места до неузнаваемости. Но так интересно, да, приезжаешь на велосипеде, ходишь сам в свой же район, исследуешь, где что-то у тебя появилось. Вот, Академ тоже для меня был открытием, конечно, когда мы туда приехали, я думал, он в два раза меньше, а он оказался таким большим, то есть там уже настолько все, застройка идет,
1: да,
0: туда все дальше и глубже. Ну, просто поражаешься. Целый город отдельный, можно сказать. Ну что, все просыпаемся, все настраиваем на 102.5 FM, а мы рассказываем, что будет в ближайшее время в утренней гимнастике. Конечно же, в 7.20 поздравим именинников, кто родился в этот уникальный день. Все-таки, мне кажется, такие вот дни, которые переходящие какие-то, они такие уникальные в чем-то. В 7.30 уже будут яркие заголовки, в 7.40 астрологический прогноз, в 7.50 пригласим вас в нашу замечательную игру «Три в ряд». Ну что, всем доброе утро!

0: Реклама.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: Для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 7 часов 16 минут в Екатеринбурге. За окном плюс 8 градусов. 2 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 4 минут сейчас находится на Бебеле от Пехотинцев до Автомагистральной, на Амундсена, от Бардина до Волгоградской. 7 минут потратим на Сибирском тракте от переулка Активистов до Лесотехнического университета. Столько же на Советской, от Восточной до Уральской улицы. Самое большое затруднение сейчас на Верхотурском проезде Космонавтов от ЕКАДа до железнодорожной эстакады. Здесь потратим 9 минут.
5: 102.5 Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города +8 градусов. Начинаем поздравления именинников. Итак, последний летний день, 31 августа. Какие люди сегодня родились? Какие звезды сегодня появились на свет? Нам расскажет Маргарита.
3: Сегодня отмечает свой день рождения классный, знаменитый американский актер Ричард Гир. Да, он самый в юности. Актер профессионально занимался музыкой, отлично играл на трубе и планировал стать трубачом.
2: Ничего себе.
3: А, кстати, насчет музыки, в знаменитой сцене в «Красотке», где его герой играет на рояле, Ричард Гир исполняет собственную композицию, которую сам сочинил.
2: Удивительно. Ничего себе.
3: При этом актер несколько раз отказывался от роли в культовом фильме «Красотка», пока режиссер Гарри Маршалл не уговорил его прочитать сценарий и встретиться с Джулией Робертс. А еще Ричард Гир вырос в сельской местности и умеет самостоятельно доить коров.
2: Вот это молодец.
3: Молодец.
2: И на трубе играет, и коров подоит. Это вам, понимаете?
3: Универсал.
2: Голливудские звезды, да?
3: Еще один именинник у нас сегодня есть. Талантливый русский режиссер Алексей Учитель. Причем Учитель — это не творческий псевдоним. Фамилия досталась отцу режиссера по месту рождения, где фамилии давали в соответствии с профессией предков.
2: Ух ты, папа был учителем.
3: Были учителями,
2: дедушка.
3: Да. Причем прежде чем перейти к художественному кино, он снял несколько успешных документальных лент. А его картина «Край» выдвигалась на премию «Оскар».
2: Помню.
3: Да. Поддерживает физическую форму благодаря занятиям теннисом. Он сравнивает игру с походом в баню. Находит время для своего хобби и старается не пропускать даже любительские соревнования.
2: Какой молодец. Когда нам все время хватает? Еще
3: вообще
2: же творить надо когда-то. Да. На то они звезды, что успевают абсолютно все. Наших именинников давайте поздравим. Пускай все сегодня у вас обязательно сбудется и осуществится. Всех, кто слушает GMFM, с утра пораньше, с днем рождения. Летим вперед. Скоро у нас яркие заголовки. Уже через 10 минут на GMFM.

0: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM, АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. В Госдуме призвали отучать молодежь от постоянного использования VPN. Злоупотреблять сервисами не стоит, поскольку это может завести пользователей в самые опасные уголки интернета, которые сейчас пытаются блокировать на уровне государства, заявили парламентарии. Эксперты газете «Ру» рассказали, что бизнес-модель бесплатных VPN-сервисов строится на монетизации пользовательских данных. Если пользователь не платит деньгами, он платит информацией о себе. Это история посещений, поисковые запросы и геолокацию, которую интересуют рекламные сети и аналитические компании. В Екатеринбурге к началу учебного года отремонтировали дороги и переходы около школ. Об этом главы районов отчитались на рабочем совещании, которое состоялось в мэрии перед выходными. Как сообщает официальный портал Екатеринбурга, а также в числе работ к 1 сентября были установка дополнительных пешеходных ограждений, проверка исправности светофоров и обрезка деревьев и кустов, которые могут закрывать пешеходов от водителей. Отдельно в преддверии нового учебного года специалисты проверили маршруты школьных автобусов и саму технику. В Свердловской области снова потеплеет до плюс 20 и выше. Это произойдет в середине следующей недели, когда арктический воздух над европейской территорией России и Уралом сдвинется на восток. По данным телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге», днем 2 сентября будет уже плюс 21, а 3 числа потеплеет до 24 градусов. При этом в ночь на воскресенье температуры в отдельных районах Свердловской области были практически нулевыми. В Североуральске столбики термометров опускались ниже полуградуса тепла, в Ивделе было плюс 0,7, а в Сесерте плюс 2,5. Российский бизнес потерял из-за действий кибермошенников почти 1,5 миллиарда рублей за последние полгода. По данным представителей банков, зафиксировано больше 1600 хищений. За первое полугодие 2025 года сумма ущерба составляла менее 0,5 миллиарда, пишет газета.ру. В основном IT-мошенники предпочитают совершать целевые атаки на бухгалтерские и финансовые службы. Американцы массово берут отпуска на фоне скорого выхода GTA 6. Об этом пишет Wall Street Journal, добавляя, что история актуальна даже для армии США. Так, в одном из инженерно-саперных батальонов военнослужащим, если они перезаключат контракт до даты выхода новой игры, обещают 4-дневный отгул. Релиз GTA 6 намечен на 19 ноября. Геймеры по всему миру уже называют этот день своим неофициальным праздником. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды

0: на Jam FM.
1: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер будет западный 3,8 метра в секунду. Температура сегодня поднимется до плюс 12 градусов.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: 8 часов 6 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Начинается игра «Три в ряд» на Jam.fm. Разыгрываем пару пригласительных на вечеринку вечно молодой категории 18+. За этот замечательный приз сегодня у нас поборется Лена, она из Екатеринбурга. Работает на заводе в бухгалтерии с цифрами и уже сейчас находится на рабочем месте. Лена, доброе утро!
1: Доброе утро.
0: Ну, ты ощущаешь...
1: Всем хорошего дня.
0: Ну, еще доброго утра, наверное, но тем не менее, да, день, пускай, тоже будет хороший. Ты ощущаешь, что лето заканчивается, уходит?
1: Ой, очень печально, очень печально.
0: Но ты успела все сделать, что планировала себе на это лето?
1: Нет, я не съездила в море, не отдохнула.
0: Все-таки на море не съездила. А что успела сделать, где побывала?
1: Ну, только здесь, в области, с родителями часто ездила.
0: Огород?
1: Ну, просто гуляла.
2: Ну, тоже неплохо.
0: Да. Огород... В общем, отдыхала у родителей. Так, ну что-то связь у нас с тобой не очень, но мы понимаем, что ты была у родителя, отдыхала здесь, в Екатеринбурге, в области. Но сейчас у тебя есть уникальный шанс выиграть приз на Jam.fm. Внимательно-внимательно слушай правила игры и желаем тебе удачи.
2: Прямо сейчас мы для тебя включим три отрывочка из разных песен. Твоя задача — отгадать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь — заберешь приз. Ну а если вдруг немножко засомневаешься, то уже приз будем разыгрывать среди тех, кто пришлет правильную версию ответа в наш мессенджер, Макс. Все просто.
0: Готово? Слушай внимательно, поехали.

0: Все, прозвучали звуковые музыкальные загадки. Но есть ли у тебя знакомые исполнители, Лен?
1: Я не знаю все три песни, но я не скажу вам, кто их поет.
0: И ни первую, ни вторую, ни третью, да?
1: Первую вообще не... Ну, песню знаю, но не знаю автора.
0: Вторую?
1: А вот вторая вообще такая песня, ну, нашей молодости, так можно сказать, но я тоже не скажу вам.
0: Ну, ладно, ничего страшного нет. Не расстраивайся в любом случае. Да, молодец, что была с нами. Хорошего тебе дня. Ну что, берем в руки смартфон и переходим в режим онлайн прямо сейчас. Кто первый пришлет всех трех исполнителей в наш мессенджер Макс, +7 932 020 102 5, тот и заберет замечательный приз. Пару пригласительных на тусовку «Вечно молодой». Ждем от тебя правильные ответы на Jam FM.

Вот такие были музыкальные фрагменты. Это были Марфа, Комиссар и Винтаж. Первый правильный ответ наш мессенджер Макс на +7 9 3 2 0 2 0 102 5 прислала Вера. Последняя цифра ее номера 4040. Мы тебя поздравляем и вручаем тебе пару пригласительных на тусовку «Вечно молодой». Тебя ждут все хиты 90-х и нулевых за одну ночь. Встречаемся 5 сентября в концерт-холле «Свобода», категория 18+.

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
0: 235-0905.
4: 235-0905.
0: Jam FM. Где пробки?
5: 8 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов, 3 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Итак, затруднение более 8 минут сейчас находится на Донбасской Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской, 10 минут постоянно на Московской, от Ебезной до Волгоградской, на Бебеле от Таватуйской до Автомагистрали на 11 минут, 12 на базовом переулке от станции Пионерская до Асфальтового завода и 14 на Верхотурском проезде Космонавтов от ИКАДа до ЖД Эстакады.

0: 8 часов 24 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Ну что, сегодня у нас легкий понедельник, по традиции нет никакой специальной темы, просто общение, просто рассказывайте нам о том, что интересного, легкого, классного произошло у тебя в эти выходные. Чем занимались, куда ездили, что делали, кого встречали, как отмечали какие-нибудь события. Ну вот если взять, например, у меня одно из событий, это то, что вернулась старшая дочь из лагеря, она дебютировала первый раз в роли воспитателя. То есть
1: ого,
0: она ездила, да,
1: воспитателем,
0: довольная приехала, счастливая, и, конечно, эти эмоции переполняют, когда она рассказывает, что дети там все в нее влюбились, все ей там пишут смайлики, говорят, лучший вожатый. У них был самый активный отряд, они там заняли все первые места, снимали видео, играли, поставили какие-то постановки. Да, каждый день чем-то наполняли, но прям видно, что это мандраж такой. Сейчас говорит, давай встречаться где-нибудь в Екатеринбурге, все вместе соберемся. Она говорит, да вы чего, у меня времени нет. Ну, в общем, вот здорово, мне кажется, самый главный показатель, неважно даже какой лагерь, да, сколько стоит путевка, но когда классные у тебя воспитатели и команда, вот кто там, вожатые, и ребенок приезжает счастливый, заряженный, мне кажется, вообще все остальное не имеет значения. Ну, так и гордимся. Сегодня встречаем младшенькую, она у нас еще в качестве подопечного, то есть она отдыхает еще. Или как? Да, ну вот собирается вся семейка вместе. Ну и сегодня, не сегодня, наверное, а точнее в эти выходные сделал лечо уже традиционно. 10 лет, оказывается, вчера, как я начал его делать, нашли мы запись.
1: Юбилей.
0: Юбилей, да, получается, представляешь, вот такая же. Причем я не хотел его делать, осталось немного баночек, но получается так, что что-то одни попросили, другим на подарок, ну и сами, в принципе, он зимой очень хорошо
1: заходит.
0: С рисиком, да, с макарошками, да просто так в охоточку естся классно. Тем более, если лечо нравится, почему бы его не сделать, да? Вот
1: да.
0: Такие у меня были продуктивные, интересные выходные. Ну и плюс телевизор, сериальчиков посмотрели целую кучу. Ты что, чем занималась?
1: У меня же мама приехала.
0: Да.
1: И поэтому, во-первых, у меня теперь есть всегда еда в холодильнике. Настолько, что мне даже приходится переставлять там полочки, потому что ее очень много, там все ломится.
0: Это
1: что...
0: редкость.
1: Ну, да, для меня это редкость, потому что у меня обычно пустой холодильник, если кто-то туда заглядывает, говорит, ну, ничего нет, ну ладно. А сейчас мама, и поэтому всегда все есть, но меня хотят всегда все откормить, и поэтому такие запахи у нас стоят в подъезде, потому что мама постоянно там стоит у плиты, что-то вкусненькое делает. Мы ходили в баню, очень классно, ну, потому что мама тоже любит очень уральскую баньку, настоящую нашу, причем в субботу был такой немножечко промозглый денечек, думаю, что ты помнишь, и в бане самое то сходить.
0: Согласен.
1: Потом ходили по ресторанчикам, вчера ходили в торговый центр, немножечко так пошопились, походили, потом вернулись домой, повалялись, тоже посмотрели сериальчик. Пока у меня гости, мы дошли до 4-го сезона там одного сериала, хотя я никогда не включаю телевизор и впервые его включила.
0: Расскажи историю с тортом.
1: Да, кстати, я решила полакомить своих гостей и купить торт в кулинарии недалеко от дома.
0: Угу.
1: Она такая симпатичная, не сетевая, нашла там медовик, он был прям классный. Принесла его домой, да, он такой, знаешь, аппетитный, домашний такой медовик. Приношу домой, мы начинаем его есть, и сначала вкус не раскрывается, и кажется, что он такой сладкий, мягкий, пропитанный.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
2: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы Джем ФМ
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Где пробки?
8: 8 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. 3 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 9 минут. Называю. На Бебеля от Таватуйска до Автомагистральной, восточно от Декабристов до Малышева, Большакова от Цурикова до Московской, 10 минут постоим на Донбасской, Бебель от Никольского переулка до Таватуйска, и 16 на Базовом переулке от Кольцовского тракта до Асфальтового завода. Ну и самое большое затруднение — это Верхотурский проезд Космонавтов от Яката до ЖД Эстакады, 17 минут.
4: 102.5 Джем FM.

0: 8:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Скоро начнется игра «Мальчики и девочки». Вроде бы обычная игра, но нет. Эта игра закрывает серию летних игр на Jam FM. Представляете, вы можете стать ее участником почетным. Вот так вот закроете летнюю сессию. Завтра уже будет осенняя, но сегодня пока еще летняя игра «Мальчики и девочки», в которую прямо сейчас мы приглашаем всех желающих. Конечно же, разыграем отличный приз.
1: Чтобы принять участие в нашем легендарном противостоянии, скорее присылай прямо сейчас смайлик на наш номер в Максе. +7 932 020 102 5. Мы с тобой свяжемся, и все, ты вместе с нами в игре «Мальчики-девочки» на Jam FM.

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM ООО Remax Motors, Subaru Центр, Екатеринбург-Юг, Московская 214А.
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. Запасы газа в Евросоюзе упали до минимума за последние 13 лет. Заполненность газовых хранилищ оценивают только на 64%. Это минимальный объем этого сезона, начиная с 2013 года, пишет Guardian. По данным издания, причиной стали перебои на рынке газа из-за энергетического кризиса, который вызван военным конфликтом Соединенных Штатов с Ираном. Меньше всего газа запасли в Нидерландах – 42%. При этом в Италии и Польше показатели газовых хранилищ 82% и более 90%, пишет Коммерсант. Ситуацию объясняют постоянными ожиданиями открытия Ормузского пролива, которое может существенно повлиять на ситуацию. В первом регионе Уральского федерального округа уже начался отопительный сезон. Как пишет Урару, батареи стали теплыми в социальных объектах на Ямале, а начало сентября в течение многих лет – это старт отопительного сезона в Югре. В региональных центрах Уральского федерального округа в прошлом году батареи начали включать с середины сентября. В Екатеринбурге это было 15 сентября, в Тюмени – 23, а позже всех батареи в прошлом году включали в Челябинске только с 29 сентября. Организаторы подвели итоги фестиваля «Геккон», прошедшего в субботу в парке Маяковского. По предварительным оценкам, площадки в ЦПКО посетили около 60 тысяч человек. В программе, несмотря на погоду, остались косплей-шоу, танцевальные флешмобы, а также встречи с актерами, блогерами и авторами комиксов. По словам посетителей, в очереди на территорию «Геккона» при температуре в плюс 10 пришлось отстоять около часа. В прошлом году фестиваль «Геккон» посетили 67 тысяч человек, напоминает Коммерсант Урал. Паром, потерпевший крушение у берегов Кипра в воскресенье, затонул полностью. Судно находится на глубине 514 метров, спасены 237 человек и официально подтверждена гибель 7. Днем в воскресенье СМИ сообщили, что паром, находясь в нескольких километрах от берега, перевернулся. Причину этого кораблекрушения будут устанавливать с помощью черных ящиков судна. Астрономы нашли планету Океан недалеко от Земли. Она удалена от нас на 335 световых лет и имеет номер HD 176071b. Примерно наполовину экзопланета состоит из воды и при этом сохранила плотную газовую оболочку. Открытие описано в журнале «Астрономия и астрофизика», пишет Коммерсант. Объект в 2,5 раза больше Земли и в 8,5 раз массивнее ее. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
1: Реклама. Встречайте, обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343. Прогноз погоды на GMFM.
0: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду, температура днем плюс 10, плюс 12 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
1: GMFM.

0: 9 часов 10 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Начинается игра «Мальчики и девочки». Последняя игра в уходящем летнем сезоне закрывается. Завтра будет уже осенняя, но сегодня еще лето, поэтому сегодня летняя серия игр «Мальчики и девочки» на Jam FM. Разыгрываем сертификат на участие в регулярных играх от Руда Games. Классный приз, но за него поборется сегодня за мальчиков Алексей. Он из Екатеринбурга, работает механиком, занимается подъемниками и уже на работе. Алексей, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну как прошли выходные? Что-то было интересного, яркого? Куда ты съездил, отдохнул, кого-то увидел, может быть, в гости ходили?
1: Да нет, с семьей.
0: Ну подожди, с семьей
1: тоже. Никуда не ездили в эти.
0: Ну ты же тоже хорошо, все вместе, жена, дети. А что дома-то делали? Кино смотрели, в игры играли, гуляли?
1: Да, всего помаленьку.
0: Это, то есть, семейные хорошие выходные, да, у вас получились?
1: Ну, грубо говоря, да.
0: Да это и не грубо, это...
2: Это классно, удобно.
0: Так, играешь ты с Альбиной. Альбина у нас из Екатеринбурга, работает в частном садике, руководителем. И уже на работе. Альбин, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Ну, у тебя что было интересного, хорошего в эти выходные?
3: Перестановка в детской комнате.
0: Серьезно? А в связи с чем была перестановка? Просто надоело или еще что-то было, какое-то событие?
3: Дочка подросла.
0: Ага, и уже...
3: И отдельно от мальчиков, ну, от братьев я ее переселила в другую комнату.
0: Все, понятно.
2: Прикольно.
0: Ну,
2: масштабно.
0: Что, теперь получается, да, у всех свое место. Это прекрасно. Ну что, у нас начинается игра «Мальчики-девочки». Слушайте внимательно правила игры и начнем.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы будем задавать вопросы. Их будет всего три. Палыч готовил вопросы для Альбины. Я готовила вопросы для Алексея. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и станет победителем нашей сегодняшней игрушки.
0: Поехали! Первый вопрос для мальчиков, Алексей, для тебя.
2: Какой русский писатель стал первым лауреатом Нобелевской премии по литературе? Бунин или Пастернак?
1: Пастернак.
2: Нет, Иван Алексеевич Бунин в 1933-м из романа «Жизнь Арсеньева».
0: Будем знать. Альбина, вопрос для тебя. Есть такая река Реж, длина ее 219 километров. Протекает она только по Свердловской области или пересекает несколько областей? Как ты считаешь?
3: По Свердловской области.
0: Да, абсолютно верно. Только по Свердловской области. 1-0, девочки, вышли вперед. Алексей, вопрос для тебя номер два.
2: Какой из витаминов необходим для синтеза коллагена в коже? Витамин С или витамин А?
1: Витамин А.
2: Витамин С.
0: Тоже будем знать. Альбина, чтобы тебе одержать победу, нужно дать всего лишь один ответ прямо сейчас. Из чего осы делают гнезда? Из бумаги собственного изготовления или из листьев? Как ты считаешь?
3: Еще раз вопрос, не расслышала.
0: Из чего осы делают гнезда?
3: Осы.
0: Из бумаги собственного изготовления или из листьев?
3: Из бумаги собственного приготовления.
0: Да!
3: Да!
0: Да, да, это абсолютно верный ответ. Мы тебя поздравляем. Ну что, Алексею говорим спасибо, Леш, не расстраивайся, ждем от тебя новых смайлов. Поиграем еще, хорошо?
1: Спасибо, всего доброго.
0: Спасибо тебе, что на Jam FM. Ну, Альбину поздравляем с заслуженной победой. Вот так
3: и
0: вот.
3: И как звезды.
0: Да, все для тебя, девушки, звезды и подарки, конечно же. Это сертификат на участие в регулярных играх от Руда Games. Сразиться в культовую мозгобойню, спеть на тут-тут квиз или отправиться на тематическую игру квиз-машина, выбирать тебе. Возрастное ограничение 16+. Поздравляем.
3: Спасибо. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Где пробки?
1: 9 часов 18 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. 4 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Затруднение более 9 минут. Сейчас на Восточной от Декабристов до Малышева, Сибирский тракт от Буторина до Базового переулка. 13 минут постоим на Березовском тракте от Барьерной до ИКАДа. Столько же на Верхотурском проезде Космонавтов от ИКАДа до ЖД Эстакады. 14 минут на Московской от Объездной до Волгоградской. Но самое большое затруднение 18 минут находится на Большакова от 8 марта до Московской улицы. 18 минут.

0: 9 часов 28 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. Далее в утренней джимнастике яркие заголовки. Маргарита, о чем они сегодня будут?
1: Микроотпуск стал популярным трендом 2026 года.
0: А я согласен.
2: Реклама. Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти

0: Головки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Палыч, скажи, ты когда-нибудь устраиваешь себе микроотпуск?
0: Нет, я посмотрю, сколько считать это, часов, дней,
1: от
0: минут.
1: От 2 до 4 дней считаю.
0: Конечно, конечно. Ну, во-первых, выходные, это я считаю, микроотпуски себе. Вот, а так, если есть возможность, там, не знаю, какой-то, знаешь, дополнительный праздник, например, попадает в выходной, тогда, конечно, тоже куда-то мы в другой город сразу стараемся уехать. С палатками, если вот лето, например, на дворе. То есть, да, конечно.
1: В этом году вообще тренд на микроотпуск. Это такой формат коротких поездок на несколько дней.
0: Ага.
1: Для многих такой микроотпуск становится способом не только сэкономить, но еще и открыть для себя новые места и достопримечательности родного или соседнего города. Главная ценность – это быстрая психологическая перезагрузка. Короткие поездки снижают стресс, возвращают мотивацию и помогают избежать выгорания. Тренд, кстати, особенно популярен среди руководителей, которым сложно надолго оставить дела. Угу. Выделяю даже 3 основных типа такого отдыха. Первый – это классический. Ну, какие-то динамичные выходные в соседнем городе с акцентом на экскурсии, на еду в каких-нибудь ресторанчиках. Второй вариант – это digital detox, проживание в глэмпинге или каком-нибудь уединенном деревянном домике.
0: Никого.
1: Без телефона, без интернета, от всего отключиться и от всех. Третий вариант – он уже ориентирован на физическое восстановление, то есть включает в себя, ну, какие-нибудь там экспресс-программы в спа-комплексах, в загородных санаториях, может быть, какие-то велопоездки, тренажеры.
0: Ну, слушай, мне все 3 варианта нравятся. Единственное, что как-то вот второй вариант, когда совсем без телефона в лесу, ненадолго хватает, если вы вдвоем.
1: Угу.
0: А если компания, то вообще в легкую можно и без телефонов. Так что.
1: Ну, слушай, когда все достали, лучше куда-нибудь уехать в лес, там, в глэмпинге, чуть-чуть.
0: Самое-то главное, что ты действительно перезагружаешься. Ты приходишь вот это после денька, двух, как будто ты из какого-то полноценного отпуска вернулся. А если туда еще добавить экскурсию, либо вот какое-нибудь там посещение сауны с по салонов, то будет просто шикардос. Это курорт какой-то. Приехал, рассказываешь, а главное, ты заряжен потом снова на неделю, на 2, на 3, на месяц работать. Поэтому устраивать все, конечно же, отпуски. Это очень круто, полезно, а главное, доступно. Это яркие заголовки на Jam FM.
2: Реклама.
3: Уник.

0: автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: 9:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». В центре города сейчас плюс 9 градусов. Синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 10, плюс 12 градусов. В Ревде и в Ивреже сейчас плюс 7 градусов. В Костуринске плюс 6.
3: Реклама.
4: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
3: Приходите, так и сделаем.
4: А куда?
3: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 56. Запомнили?
4: «Сток верхней одежды» Космонавтов 56.
3: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: тела.
1: 9 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Ну что, расскажем, что ждет каждый знак зодиака на сегодня, последний летний день. 31 августа на календаре, понедельник.
2: Овен, неожиданная новость заставит тебя взглянуть на привычную ситуацию иначе.
1: Телец, проведи время с человеком, рядом с которым тебе легко быть собой.
2: Близнецы, не спеши принимать решения, возьми паузу.
1: Рак, отнесись к ошибкам как к ценному опыту.
2: Лев, доверие сегодня принесет больше пользы, чем контроль.
1: Дева, следи за тем, что говоришь, избегая случайных фраз.
2: Весы, тебе захочется сменить обстановку и сделать что-нибудь непривычное.
1: Скорпион, найди время для полноценного восстановления.
2: Стрелец, ситуация, которая долго не давала тебе покоя, наконец разрешится.
1: Козерог, не сравнивай свою жизнь с чужой.
2: Водолей, сбавь темп и не пытайся все успеть за один день.
1: Рыбы, не жди идеального момента. Действуй!

0: Яндекс.Карты дорожную ситуацию. Пробки приличные. Так, затруднение более 10 минут на данный момент. Березовский тракт от Барьерной улицы до ИКАДа. Верхотурский проезд космонавтов от ИКАДа до ЖД эстакады. Московская от Обездной до Волгоградской. 14 минут постоим на Челюскинцев. От Братьев Быковых до Восточной. 15 на Сибирском тракте от Буторина до Лесотехнического университета. Ну а самое большое затруднение сейчас на Большакова. От 8 марта до Московской 21 минута.
1: 102.5. Джем ФМ.

0: 9:52 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов. Всем доброе летнее утро. Еще летнее, да? Как
1: да.
0: Быстро летит время, уже 31 августа на календаре. Выходные летние последние закончились 22-23 числа. 29-30 получается у нас. Ну и, соответственно, мы вас сегодня спрашиваем всех, какие хорошие события у вас произошли на днях. Что было интересного в эти выходные? Кто куда съездил, кто кого встретил, кто куда сходил, кто что сделал, возможно. И эти хорошие события сегодня мы ждем от вас в нашем мессенджер Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, там же наш канал и группа ВК. Что еще нам прислали, почитаем?
1: Надя написала: ездили за грибами, пошли опята, поэтому на ужин у нас были грибочки с картошечкой. Часть заморозили. Какой аромат стоял на весь подъезд.
0: Кстати, опята, да, у нас знакомая тоже живет, она в поселке Красный, и прислала фотографию. Вот мой урожай. У нее там есть такое интересное, она живет, у нее крайний домик, получается, в поселении, и лесочек, и у нее там есть какой-то свой пенек. И на этом пеньке она спокойно приходит. То есть там в чем прелесть опят? Не нужно долго-много ходить по лесу. Пришел в одно место.
1: Нашел свой пень.
0: Нарезал кучку и принес домой. Прекрасно. Вот я люблю так собирать, кстати, грибы.
1: Это идеальный вариант, я считаю.
0: Да, еще одно сообщение пришло у нас от Альбины. Это были первые выходные за 10 лет без подготовки к учебному году. То есть все время она готовилась, а тут, пожалуйста, выходные. Все потому, что мои школьники еще в отпуске до 5 сентября соскучились. Учились и жду приезда деток. Но мы также, когда деток всех разослали по лагерям, как-то стало, с одной стороны, классно, здорово, но к вечеру потом уже, знаешь, или на следующий день скучновато, как-то пустовато. Mm-hmm. Удивительно, что у них в комнате стал такой порядок. Заходишь, совсем непривычно смотреть, заправленные кровати, ничего не разбросано. И как-то, знаешь, с одной стороны, конечно, хорошо, но с другой стороны, как-то совсем стерильно, и мне это не нравится.
1: Не то, что...
0: Жизни нет, жизни!
1: Живости!
0: Да. Хотя, когда здесь все разбрасывают, постоянно на них ворчим. Продолжаем от тебя принимать сообщения в тему утра. Пиши нам, какие хорошие события у тебя произошли на днях в эти последние летние выходные, где был, что делал, с кем встречался, и пиши нам их в мессенджер Макс плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, там же наш канал. Можно и туда писать, а еще можно писать в группу ВК, также Jam FM. Всем доброе утро!
2: Если хочешь танцевать,

0: 10 часов 1 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM, АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. Посольство России выразило соболезнования после крушения судна у берегов Кипра. Надеемся на скорое спасение пропавших без вести. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Сказано также в официальном сообщении, которое опубликовало российское дипломатическое ведомство в Анкаре. Как напоминает «Коммерсант», в результате крушения парома у берегов Северного Кипра погибли минимум 8 человек. Идут поиски еще 17. Власти рассматривают версию о том, что судно могло врезаться в неизвестный объект. В центре Екатеринбурга открыли движение по улице Пушкина. Работы здесь стартовали в конце июня. Завершить реконструкцию улицы обещали к 1 сентября. Движение транспорта на Пушкина запустили в воскресенье. Накануне на участке между проспектом Ленина и улицей Малышева сократилось количество полос для движения с 4 до 2. На высвобожденном пространстве продолжается подготовка зеленой зоны. Пешеходные аллеи также будут дополнены и велодорожками, напоминает портал «Яди». 1 сентября в Екатеринбурге будет умеренно теплым и обойдется без дождя. Предварительный прогноз на День знаний опубликовал Уральский гидрометцентр. После холодной ночи с температурой в плюс 3, в плюс 5 градусов в городе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер сохранит холодное северо-западное направление, при этом днем 1 числа температура воздуха поднимется до плюс 14, плюс 16. 31 августа будет холодным, синоптики обещают сегодня не выше плюс 12. Онлайн-продавцы ищут альтернативу маркетплейсам Amazon и Wildberries. Так, у интернет-площадки MVideo по итогам июля число новых продавцов выросло почти на 60% за месяц. При этом, пишет «Коммерсант», в Amazon или Wildberries не видят сокращения числа партнеров. Там считают, что рост числа регистраций на одной площадке не означает оттока с другой. Участники рынка полагают, что селлеры опасаются рисков уничтожения товаров на больших складах и стараются диверсифицировать свои риски. Губернатор Приморья Олег Кожемяка рассказал, как помочь организму справиться с джетлагом. Вопрос главе края задали журналисты «Кремлевского пула» в преддверии Восточного экономического форума. Чиновник рекомендовал приезжающим на Дальний Восток из других регионов в первые сутки отказаться от завтрака и обильного обеда и обязательно заняться физическими упражнениями. Все это должно помочь справиться с разницей во времени, пишет РБК, напоминая, что Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на GMFM.
0: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге. За окном плюс 10 градусов, появилось солнышко. Синоптики нам пообещают облачный день с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер будет западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 10, плюс 12 градусов.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя гимнастика.
4: GMFM.

0: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
1: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложно. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106.
2: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Мама, а тетрадки уже приехали?
4: Пока нет. Доставка задерживается.
3: А рюкзак?
4: Еще в пути.
3: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.

0: 102.5 Jam FM.
1: 10 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Всем доброе утро. Подводим итоги нашей темы. Сегодня мы с вами обсуждали, что хорошего, какие события у тебя произошли на днях. У нас сегодня легкий понедельник. Спасибо за историю. Ну и разыграем мы сегодня пару билетов на спектакль «Дело Демидовых» категория 16+. Какие еще есть сообщения?
2: Галя пишет: провели выходные на даче, делали томатный сок и готовили шарлотку из первых яблок. Вкусно и уютно. В воскресенье гуляли вечером по центру нашего города. Какой у нас все-таки красивый город.
1: У нас сегодня, у меня жена сегодня шарлотку сделала как раз. Нам, я уже рассказывал, отдали яблоки, нам много чего дают, там кабачки и так далее. А огурцы, а тут яблоки отдали кислые. Есть невозможно, прям совсем кислая. А шарлотка получается из них просто великолепная. И вот проблема этой шарлотки в том, что она готовится без меня, а когда я приезжаю, ее уже практически не остается. Поэтому сегодня написал: оставьте мне кусочек шарлотки.
2: Забронировал.
1: Ну да, правда, потому что, ну как,
2: ну, хочется шарлоточки.
1: Она правда вкусная. Так, сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Юли. Здравствуйте, сладкие, пишет она нам, Рита. Сладкие мы с тобой.
2: Ну а что, мы такие.
1: Да, самое лучшее событие в нынешних реалиях — это полный бак бензина в субботу. Всего-то 3 часа 20 минут прочитал, зато половину книги «Цветы» для Элджерона. И вуаля, красота. Ну, то есть человек, который находит во всем плюсы.
2: Молодец.
1: То есть можно просто эти ворчать, а можно взять книжку и почитать.
2: Да.
1: А еще можно послушать Jam FM, и время с нами проходит гораздо быстрее, да?
2: Пролетает.
1: В воскресенье, пишет Юлия, продолжает, с 11 до 17 мастер-класс по плетению из ротанга и радость общения с интересными людьми. Уважаю, обожаю тех людей, у которых есть какие-то интересы в жизни, помимо работы, там, семьи, потому что, когда у них глаза горят, хочется что-то делать, мне кажется, до сих пор человек молод и душой и телом, и вот это, представляешь, она сделает эти штуки, это же на века останется.
2: Но я не представляю, как это можно сделать.
1: Ну, это классно получается.
2: Но ты, Юля, молодец.
1: Да, Юлечка, тебе мы сегодня решили вручить наш главный приз. Пара билетов на спектакль «Дело Демидовых».
2: На правах рекламы.
1: Спектакль балансирует между реальными фактами и мифами о знаменитой уральской династии промышленников.
2: В связи с ремонтом спектакли камерного театра в новом театральном сезоне проходят на сцене Дома офицеров.
1: Спектакль состоится 10 сентября на сцене Дома офицеров.
2: Для зрителей старше 16 лет.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Ханчи в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Палыч, уже завтра, 1 сентября, да. Твоя дочка с букетом пойдет, младшая?
0: А вот сегодня приедет из лагеря и спросим, потому что у них по желанию сейчас можно брать, можно не брать. И в некоторых, я знаю, группах, ну, в школах, в классах. Там скидываются как-то родительский комитет, всем выдают по одной розочке, потом все эти розочки собираются в букет. В общем, пока не очень понятно, как это все будет происходить, но сегодня в течение дня разберемся. То есть, ну, захочет, купим букет, это не проблема. Мы, если розочка... Ну, в общем, пока от вопроса открыт у меня.
1: Понятно. В общем, сейчас поделюсь лайфхаками от флористов, какие цветы выбрать, чтобы букет ученика был красивым и не банальным.
0: Ага.
1: В этом сезоне актуальны по-прежнему подсолнухи. Можно взять даже один, будет смотреться очень эффектно.
0: Ярко.
1: В целом, да, монобукеты сейчас очень популярны. Стоит отметить, что возвращается мода на бабушкины цветы. Гладиолусы, герберы, астрочки. Их лучше сочетать с зеленью и высокими травами. А для маленьких учеников отличный вариант кулечек из крафта. Его удобно держать, и выглядит он очень стильно. В числе модных актуальных цветов гортензии, которые славятся своими крупными соцветиями, то есть один цветок может заменить едва ли не целую композицию.
0: Букет, да?
1: Шапка вот эта большая, да. Также учителям можно подарить не только цветы, но и сладости, растения в горшках, которые постоят дольше букета. Из десертов, кстати, большой спрос на клубнику в шоколаде.
0: Цветок в горшках, представляешь, весь класс пришел, у всех горшочки там.
1: У кого-то огромные.
0: У кого-то герань там стоят такие.
1: Фикус какой-нибудь, представляешь, принес ребенок или дотащил с папой.
0: Не, ну, наверное, в этом что-то есть.
1: Что-то необычное в этом точно есть.
0: Ученика не забудут этого.
1: Главное, он будет не банальным.
0: В любом случае, сейчас я уверен, что цветочники потирают руки, ну, а родители бедные в пене бегают, скупают все, что есть. Ну и бабушки, сегодня ваш день. Бабули, сегодня выходим. То, что навыращивали за год на своем урожае, ну, на своем участке, можно гордо, круто и, главное, недешево реализовать.
1: Вы сейчас в тренде.
0: В общем, да, всем желаем удачно пройти этот сложный, тернистый, но все-таки праздничный путь. Всем доброе утро.
2: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года, указана стоимость на Хончи HS3. Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 10 часов 34 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «Медицинский центр Шанс». Сейчас в центре города плюс 10 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 10, плюс 12 градусов. В Первоуральске и в Асбесте сейчас плюс 7 градусов, в Полевском и в Туринске плюс 8.
2: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
3: Медицинский центр

0: кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много, шанс один. Единый телефон 385-00-1.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: 10 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Всем доброе утро. Лето продолжается. А сегодня хоть и последний день, но все-таки еще летний. И здорово, что еще погода такая сегодня без дождичка. Ну а готовимся мы уже постепенно к завтрашнему дню. Вообще 1 сентября это такое событие вроде бы школьное, но в то же время это же наступление осени.
1: Все вовлечены туда, в это событие, как будто бы, да?
0: И даже деревья.
1: Да.
0: Потому что как-то после 1 сентября начинается ночь уже прям совсем холодная. И вот этот холод, как раз из-за которого листва падает, он просыпаешься и смотришь уже листиков. Так много. Ну, в общем, сегодня еще лето, завтра осень. А что у нас сегодня, кстати, какие-то праздники есть?
1: Сегодня день ветеринарного работника. Крутой праздник.
0: Да, те, кто животных наших лечат. Спасибо вам за ваш труд.
1: У меня, кстати, у знакомой дочка поступила на ветеринара. И вот с 1 сентября как раз пойдет учиться.
0: Мне кажется, такая сложная работа. Ведь человек может ответить, что у него болит, а животные нет.
1: Да, нужно уточнять это там какими-то другими вообще способами. Всемирный день блога сегодня. Такой неофициальный праздник авторов, создателей контента.
0: Ну, я думаю, сейчас каждый из нас блогер. Вот ты по большому счету выкладываешь публикации о своей жизни, даже выходных. Вот я сделал лечение, выложил пост. Я блогер?
1: Да.
0: Блогер.
1: Начинающий.
0: Ну что, поздравим всех, кто, по крайней мере, что-то интересное выкладывает. Ну что, давайте уже начнем принимать от вас поздравления и приветы. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Диджей Дэн скоро уже появится и будет все, конечно же, передавать за весь параду в течение всего дня. Яна Ефимова будет делиться с вами свежими историями каждый час. Ну а в 17.00 к ней еще присоединится Миша Киселев и наше вечернее шоу «Джем без правил». Также не забудь настроить приемник на 102.5 FM. Ну а вам желаем всем отличного, теплого летнего денька.

0: Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс». Субару, центр Екатеринбург, юг, Московская, 214А.
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действует в Свердловской области. Предупреждение экстренные службы прислали около часа назад. Спустя полчаса Росавиация также закрыла для полетов аэропорт Кольцово. Ограничения введены и в соседней Перми. После 10 утра в Екатеринбурге должны были приземлиться рейсы из Сургута и Намангана. Куда направлены эти самолеты, пока не уточняется. На вылет из Кольцова сейчас задерживаются 3 утренних рейса в Казань, Москву и Шарм-эль-Шейх. Добавлю, что беспилотная опасность, кроме Свердловской области, объявлена также в соседнем Пермском крае и Челябинской области. Глава департамента транспорта Екатеринбурга перешел на работу в Гортранс. Игорь Ощепков назначен руководителем муниципального перевозчика. Урару пишет, что последним рабочим днем Игоря Ощепкова в мэрии было 28 августа. Транспортную сферу в Екатеринбурге Игорь Ощепков курировал с 2019 года, а до прихода в мэрию работал в госавтоинспекции и был замначальника УВД Екатеринбурга. Игорь Ощепков также является полковником милиции в отставке. К другим темам. Власти не обнаружили россиян среди погибших при крушении судна на севере Кипра. А также граждан России нету и среди пассажиров, обратившихся после кораблекрушения за медицинской помощью. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Никосии. Уже вечером в воскресенье власти Северного Кипра заявляли, что паром затонул полностью и находится на глубине более 500 метров. Причину, по которой судно начало набирать воду носовой частью, а позже перевернулось, выяснят в ходе расследования. В это же время россиян предупредили о новом способе мошенничества перед 1 сентября. Аферисты вымогают деньги у родителей в школьных чатах. Злоумышленники также организуют фейковые сборы от имени других родителей или администрации школ, пишет газета.ру. Чтобы не стать жертвой обмана, специалисты советуют дополнительно уточнять информацию о сборах у учителей или родительского комитета. Кроме того, если пришла ссылка якобы от школы, то нужную информацию безопаснее открыть через официальный сайт. В Египте обнаружили древнюю винодельню. Находка сделана в районе храма богини Сехмет на территории древнего Мемфиса. Как пишет РИА Новости, сооружение из известняка предположительно использовалось как давильня для производства вина. Внутри нашли виноградные косточки. Сам же храм Сехмет в Египте был случайно обнаружен в 1959 году во время строительства дома. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
1: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Всем доброго утра. В Екатеринбурге 11.03. С бортом пасмурно и в центре города плюс 10 градусов. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-запада 4 до 9 метров в секунду. Ну а в течение дня 10-12 выше нуля.

Ну, с ночью не поспоришь. Ну и со всеми глобальными пожеланиями от Каи на Jam.fm. А у нас в разгаре день, поэтому короткого рабочего, а главное легкого, все-таки понедельник. Ну и, кстати, последний летний денек. Меня зовут Диджей Дэн. Для настроения хорошая музыка на Jam.fm. Скоро Диджей Демиксер, Денис Клявер, затем Медуза. Ну а прям по курсу Артикасти на Jam.fm.

0: Зачем? Лично у меня нет ответа на этот вопрос. С риторическим Файст ФМ или на Джем ФМ? А вот у Яны Ефимова есть свежая история. Буквально через несколько секунд на Джем ФМ после прогноза погоды и эстафету музыкального нон-стопа на Джем ФМ подхватит Венера Даша Янина с большими городами.
1: Реклама.

0: партия автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие и

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. 28 регионов России допускают ужесточение мер против продажи вейпов. Агентство ТАСС ссылается на результаты опроса, проведенного среди представителей региональных властей. В числе субъектов, где могут ввести запреты либо ограничения – Санкт-Петербург, Якутия, Алтай, Камчатка и Красноярск. В Татарстане отдельно оценивают, как полный запрет розничной торговли вейпами отразится на бюджете и налогах. Закон, который предоставит субъектам право с 1 марта запрещать продажу вейпов на своей территории, президент Владимир Путин подписал 26 июня, напоминает «Коммерсант». Топливный кризис сказался на стоимости такси в Екатеринбурге. По словам горожан, цены на поездки выросли в последние дни пропорционально очередям на заправках. В среднем поездки по привычным маршрутам подорожали вдвое и больше, пишет агентство ЯН со ссылкой на своих читателей. Водители такси рассказывают, что очереди за бензином сказались не только на стоимости поездок, но и на их доступности. Некоторые таксисты не берут заказы на дальние расстояния, включая, например, поездки в аэропорт Кольцово. В Свердловском Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать цветы перед 1 сентября. Обратить внимание стоит на стебли, они не должны быть слишком сухими. Неизменный признак свежести цветов – это наличие так называемой рубашки бутона. Это самые нижние, толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки. Чтобы цветы дольше стояли, лучше выбирать полураскрытые бутоны. Кроме того, свежие цветы не нуждаются в дополнительных украшениях в виде блесток, фольги или лент, которые оборачивают вокруг бутонов. Выдача автокредитов в России в июле снизилась на 10%. Средняя сумма займа на покупку автомобиля при этом осталась на уровне начала лета – чуть более 1,5 миллиона рублей. В середине лета россияне оформили 95 тысяч автокредитов, пишет РИА Новости. По данным Бюро кредитных историй, российские водители продолжают выплачивать более 3,5 миллионов автокредитов на сумму больше 3,5 триллионов рублей. Google Maps переименовал озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей из США. В сервисе заявили, что решение связано с соответствующим указом президента США Дональда Трампа. В Google также подчеркнули, что обновление названия на карте отражает изменение названий в официальных правительственных источниках. Пользователи сервиса в Канаде по-прежнему будут видеть озеро Онтарио, а пользователи за пределами США и Канады оба названия одновременно. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 12.04 на наших родинах в центре Екатеринбурга. Пасмурная, по-прежнему плюс 10. На сегодня последний день августа. В понедельник синоптики пообещали перемену облачности без осадка. Ветер с северо-запада 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 10-12 выше нуля.

0: Сразу вспоминается Мэри. Мэри Поппинс, до свидания. Советский детский фильм, не уж Кинг-Конг, с непогодой на GMFM. Ну, про нас точно так не скажешь. За бортом нормально, и вообще каждый день все теплее и теплее. Можно сказать, неплохо будет начинаться осень. А я продолжаю снабжать хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Краш Адамс, затем Люси Ботина. Ну, а первым в списке Ваня Дмитриенко.
1: Реклама. Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте в букете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт в букете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8308-48.
2: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Мама, а тетрадки уже приехали?
4: Пока нет. Доставка задерживается.
3: А рюкзак?
4: Еще в пути.
3: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
6: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Джим ФМ.
8: Ты Венера, я Юпитер. Ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Дарья Мороз рассказала о своей фобии. Актриса заявила, что голливудский фильм под названием «Робокоп» однажды произвел на нее такое сильное впечатление, что звезда обзавелась самой настоящей фобией. После просмотра кинокартины режиссера Пола Верховена Дарья стала бояться темноты. Но, как сообщает «Супер», постепенно звезде все же удалось побороть этот страх. Мороз поделилась. Цитирую. «Я пересмотрела, по-моему, «Робокопа», и там был герой, которого обливали радиоактивными

0: Медицинский центр «Шанс». За бортом пасмурное, плюс 10. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, без осадка, ветер северо-запада 4 до 9 метров в секунду, в течение дня 10-12 выше нуля.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
2: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
2: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

Майя Мишель продолжает это час на Jam FM, а я продолжаю ставить хорошую музыку. Ну и помимо этого еще и жду, принимаю твои приветы и поздравления. Пожалуйста, welcome, наше общение на Jam FM, зависит, порадует. Пиши в Макс, +7 932 020 125, также в группе Jam FM ВКонтакте и сайт radio.jamfm.ru в твоем полном распоряжении. Выбирай, как тебе удобней. Все, что пришлешь, обязательно прозвучит на Jam FM. Зовут меня Диджей Дэн. На подходе Александр Астен, затем Матвей Мельников. Ну а прямо сейчас Артика Асти на Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors, Subaru Центр Екатеринбург, Юг, Московская 214А.
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. Посольство России выразило соболезнования после крушения судна у берегов Кипра. Надеемся на скорое спасение пропавших без вести. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Сказано также в официальном сообщении, которое опубликовало российское дипломатическое ведомство в Анкаре. Как напоминает Коммерсант, в результате крушения парома у берегов Северного Кипра погибли минимум 8 человек. Идут поиски еще 17. Власти рассматривают версию о том, что судно могло врезаться в неизвестный объект. В центре Екатеринбурга открыли движение по улице Пушкина. Работы здесь стартовали в конце июня. Завершить реконструкцию улицы обещали к 1 сентября. Движение транспорта на Пушкина запустили в воскресенье накануне. На участке между проспектом Ленина и улицей Малышева сократилось количество полос для движения с 4 до 2. На высвобожденном пространстве продолжается подготовка зеленой зоны. Пешеходные аллеи также будут дополнены велодорожками, напоминает портал Е1. 1 сентября в Екатеринбурге будет умеренно теплым и обойдется без дождя. Предварительный прогноз на День знаний опубликовал Уральский гидрометцентр. После холодной ночи с температурой в плюс 3 в плюс 5 градусов в городе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер сохранит холодное северо-западное направление, при этом днем 1 числа температура воздуха поднимется до плюс 14, плюс 16. 31 августа будет холодным, синоптики обещают сегодня не выше плюс 12. Онлайн-продавцы ищут альтернативу маркетплейсам Amazon и Wildberries. Так, у интернет-площадки MVideo по итогам июля число новых продавцов выросло почти на 60% за месяц. При этом, пишет Коммерсант, в Amazon или Wildberries не видят сокращения числа партнеров. Там считают, что рост числа регистраций на одной площадке не означает оттока с другой. Участники рынка полагают, что селлеры опасаются рисков уничтожения товаров на больших складах и стараются диверсифицировать свои риски. Губернатор Приморья Олег Кожемяка рассказал, как помочь организму справиться с джетлагом. Вопрос главе края задали журналисты кремлевского пула в преддверии Восточного экономического форума. Чиновник рекомендовал приезжающим на Дальний Восток из других регионов в первые сутки отказаться от завтрака и обильного обеда и обязательно заняться физическими упражнениями. Все это должно помочь справиться с разницей во времени, пишет РБК, напоминая, что Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
1: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343. Прогноз погоды на Jam FM.
0: 13.04 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Пасмурная, плюс 11 на завтра. 1 сентября, вторник. Синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 9.14, выше нуля.

Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял и уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

0: Жака, жук, капец.
1: Игриво хулиганцу, конечно, вещица. Оксана Почепа, она же Акула, с покакотиками на Джим ФМ. А от меня всем большие приветики, хорошего легкого понедельника и обязательно хорошая музыка. Зовут Диджей Дэн, скоро Диджей Смэш, затем Эфенбах. Ну, а продолжит музыкальный нон-стоп на Джим ФМ. Руки вверх.
2: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы Джем ФМ
4: 235-0905.
3: Джем ФМ. И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5 Джем ФМ.
6: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и след...

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Дима Билан познакомился с внуками. Певец поделился с поклонниками удивительной историей. Недавно он прилетел в село Пестрецы. Именно там прошло его детство. Во время разговоров с родственниками Дима узнал, что, оказывается, уже стал троюродным дедушкой. Он прокомментировал поездку так. Цитирую. «Здесь было все. Дорога, родные места детства, случайные встречи, разговоры, смех и внимание, знакомство с внуками. Да-да, такой эксклюзив оставил специально для вас. А финальной точкой этого дня стала поездка к святителю Спиридону. И, пожалуй, именно она каким-то удивительным образом собрала весь этот день воедино».

0: Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 9-14 тепла.
1: Реклама.
2: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
1: Приходите, так и сделаем.
2: А куда?
1: В сток верхней одежды на Космонавтов 54. Запомнили?
2: Сток верхней одежды. Космонавтов 54.
1: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Компания ООО «Ароматик» поздравляет с днем рождения Людмилу Геннадьевну. Счастья, здоровья и всего наилучшего, и успеха во всем. Вот так. Ну и от нас тоже, Людмила Геннадьевна, вам большой респект, поздравления с днем рождения. ООО «Ароматик», компания, вы молодцы, супер. Ну и всех, у кого сегодня 31 августа, с днюшечками отличного.

0: Нюша на Джим ФМ, а у меня чудесным образом есть билеты на футбол. Появились билеты на футбол на игру «Урал-КамАЗ» без возрастных ограничений. Всю эту неделю на Джим ФМ буду их разыгрывать. Если про день сегодняшний, то в следующем часе. Не сейчас, а с 14 до 15. Слушай внимательно, там все подробности. Итак, с 14 до 15 на Джим ФМ разыгрываю билеты на футбол.
1: Реклама.
2: Новое-новое, это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь

0: У меня для тебя есть одно задание.
1: Какое?
0: Сходить в You Can Touch на свидание.
2: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: И здесь снова музыка прямо сейчас.
10: 102.5 Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Посольство России выразило соболезнования после крушения судна у берегов Кипра. Надеемся на скорое спасение пропавших без вести. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Сказано также в официальном сообщении, которое опубликовало российское дипломатическое ведомство в Анкаре. Как напоминает «Коммерсант», в результате крушения парома у берегов Северного Кипра погибли минимум 8 человек. Идут поиски еще 17. Власти рассматривают версию о том, что судно могло врезаться в неизвестный объект. В центре Екатеринбурга открыли движение по улице Пушкина. Работы здесь стартовали в конце июня. Завершить реконструкцию улицы обещали к 1 сентября. Движение транспорта на Пушкина запустили в воскресенье. Накануне на участке между проспектом Ленина и улицей Малышева сократилось количество полос для движения с 4 до 2. На высвобожденном пространстве продолжается подготовка зеленой зоны. Пешеходные аллеи также будут дополнены велодорожками, напоминает портал Е1. 1 сентября в Екатеринбурге будет умеренно теплым и обойдется без дождя. Предварительный прогноз на День знаний опубликовал Уральский гидрометцентр. После холодной ночи с температурой в плюс 3 в плюс 5 градусов в городе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер сохранит холодное северо-западное направление, при этом днем 1 числа температура воздуха поднимется до плюс 14, плюс 16. 31 августа будет холодным, синоптики обещают сегодня не выше плюс 12. Онлайн-продавцы ищут альтернативу маркетплейсам Amazon и Wildberries. Так, у интернет-площадки MVideo по итогам июля число новых продавцов выросло почти на 60% за месяц. При этом, пишет «Коммерсант», в Amazon или Wildberries не видят сокращения числа партнеров. Там считают, что рост числа регистраций на одной площадке не означает оттока с другой. Участники рынка полагают, что селлеры опасаются рисков уничтожения товаров на больших складах и стараются диверсифицировать свои риски. Губернатор Приморья Олег Кожемяка рассказал, как помочь организму справиться с джетлагом. Вопрос главе края задали журналисты «Кремлевского пула» в преддверии Восточного экономического форума. Чиновник рекомендовал приезжающим на Дальний Восток из других регионов в первые сутки отказаться от завтрака и обильного обеда и обязательно заняться физическими упражнениями. Все это должно помочь справиться с разницей во времени, пишет РБК, напоминая, что Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365.com».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 14.06 на наших родинах. В центре Екатеринбурга плюс 11 градусов. На завтра, 1 сентября, вторник, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 9-14 выше нуля.

0: На Jam FM.
1: Настроение.
0: На Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
0: Jam FM.

0: А этот час на Jam FM кому-то принесет билеты на футбол. Как было обещано, разыгрываем парочку на игру «Урал-КамАЗ» без возрастных ограничений. Совсем скоро прозвучит отмашка от меня. Как только услышишь, твоя задача — прислать смайл в виде футбольного мяча к нам в МАКС. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. И будешь пятым по счету и укажешь номер телефона, тогда билет твоим. Да, вот такое условие. Не сейчас, совсем скоро будет отмашечка. И слушай внимательно Jam FM и обязательно разыграю билет на футбол.
1: Реклама. Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20-22-106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
2: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
3: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Джиджи Хадид рассказала, как ее заставляли худеть. Звезда мировых подиумов призналась, что в начале своей карьеры ее сильно критиковали из-за фигуры. Юную девушку заставляли истощать себя ради того, чтобы изумительно выглядеть на модных показах. Более того, красавицу программировали на то, что если она не сбросит вес, то и никогда, никогда не достичь успеха в карьере. Джиджи вспоминает: «Я не позволяла этим суждениям задевать меня. Я говорила себе, если люди так и не будут в меня верить,

0: 12.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс». За бортом без изменений пасмурные плюс 11. На завтра, вторник, 1 сентября, синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящую ночь до плюс 7, завтра днем 9.14 выше нуля.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
2: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
2: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

А я разыграю билет на футбол на игру «Урал-КамАЗ» без возрастных ограничений прямо сейчас на GMFM. Итак, присылай смайл в виде футбольного мячика к нам, Макс. Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Будешь пятым по счету и укажешь номер телефона, тогда билеты твои. Матч пройдет в воскресенье 6 сентября в 17:00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не нужен. Информация из категории 0+. Итак, присылай смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс. Плюс 7 932 020 102 5.

А с тобой Джим ФМ, и я диджей Дэн, а я не с пустыми руками разыгрываю билеты на футбол на матч Урал-КамАЗ без возрастных ограничений. Не так давно прозвучала отмашка, нужно было прислать смайл в виде футбольного мячика к нам, Макс, плюс 7 93 2 0 2 0 102 5. Ну и важное условие — быть пятым по счету и еще прислать свой номер телефона. Платон пятым прислал по счету футбольный мячик, вернее, от него прилетел. Ну и номер телефона, последние цифры 0512. Платон, поздравляю, билетики твои. На правах рекламы, игра пройдет в воскресенье 6 сентября в 17:00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не нужен. Информация из категории 0+. Поддерживаем наш Урал.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: 102.5 Jam FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Юг, Московская, 214А.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Здравствуйте. Прокуратура взяла на контроль ситуацию с ликвидацией последствий атаки беспилотников на жилые дома в Екатеринбурге. Все жалобы принимают на горячей линии, телефон которой опубликован в соцсетях, а также на сайтах местных СМИ. Кроме этого, в прокуратуре сообщили, что на месте происшествия работу экстренных служб координирует исполняющий обязанности прокурора Екатеринбурга Евгений Аюпов. Ситуация на контроле и у областной прокуратуры. Кроме этого, в региональном управлении ФСБ напомнили про запрет на фото и видеосъемку беспилотников. Запрет распространяется на моменты атак каких-либо объектов, фиксацию мест падения дронов, повреждения зданий и техники. Также нельзя размещать в сети материалы, по которым можно определить тип аппарата, позиции, а также схему работы систем ПВО или радиоэлектронной борьбы. Административная ответственность за это предусмотрена как для граждан, так и для юридических лиц. Размер штрафов от 2000 рублей и до 500 000. К другим темам. Власти не обнаружили россиян среди погибших при крушении судна на севере Кипра. Также граждан России нету и среди пассажиров, обратившихся после кораблекрушения за медицинской помощью. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Никосии. Уже вечером в воскресенье власти Северного Кипра заявляли, что паром затонул полностью и находится на глубине более 500 метров. Причину, по которой судно начало набирать воду носовой частью, а позже перевернулось, выяснят в ходе расследования. В это же время россиян предупредили о новом способе мошенничества перед 1 сентября. Аферисты вымогают деньги у родителей в школьных чатах. Злоумышленники также организуют фейковые сборы от имени других родителей или администрации школ, пишет газета «Ру». Чтобы не стать жертвой обмана, специалисты советуют дополнительно уточнять информацию о сборах у учителей или родительского комитета. Кроме того, если пришла ссылка якобы от школы, то нужную информацию безопаснее открыть через официальный сайт. В Египте обнаружили древнюю виноделию. Находка сделана в районе храма богини Сехмет на территории древнего Мемфиса. Как пишет РИА Новости, сооружение из известняка предположительно использовалось как давильня для производства вина. Внутри нашли виноградные косточки. Сам же храм Сехмет в Египте был случайно обнаружен в 1959 году во время строительства дома. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
1: Реклама. Встречайте, обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 12.02 на наших родинах в центре Екатеринбурга. Пасмурно и плюс 12. На завтра, вторник, 1 сентября. Синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем получше. 9.14 выше нуля.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

Готовы к переменам. Идущий на риск, шведская группа Дабас. На Jam FM мы тоже готовы к переменам. Главное, чтобы топливо ни за что и никогда не кончалось. А ты оставался здесь на Jam FM. Впереди только хорошая музыка. Ну и удачного во всех смыслах понедельника. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Артур Пирожков, Хабиб, еще раньше Максим. Ну а первыми в списке Feist Family Fargo со свеженькой вещицей на Jam FM.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
2: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы Джем ФМ
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Джем ФМ.
4: Здесь снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Агата Муценица призналась в любви к кино и назвала съемочную площадку местом, где может быть собой. Актриса поделилась с поклонниками атмосферными кадрами со съемочной площадки и рассказала о своем отношении к своей профессии. Муценица дала понять, что съемки для нее – это не просто работа, а возможность полностью раскрепоститься и проявить себя. Актриса призналась, что именно на площадке ей не приходится подстраиваться под чужие ожидания и изображать кого-то другого. Она прокомментировала: «Это место, где я могу быть собой. Не надо притворяться нормальной и кривляться». Свое признание Муценица завершила короткими, но весьма теплыми словами: «Кино, спасибо, что ты у меня есть». При этом Муценица не стала раскрывать, над каким именно проектом сейчас работает. Поклонники предположили, что актриса могла намекнуть на новый фильм или сериал. Когда работа в удовольствие, это уже не работа, а высокооплачиваемое хобби. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 15:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». За бортом пасмурно и плюс 11. На завтра, 1 сентября, вторник, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 7, завтра днем 9:14 выше нуля.
0: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: «Сток верхней одежды» Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

И тебе привет, побед, обед остался позади, а вместе с ним и половина рабочего понедельника. Потихоньку приближаемся к вечеру со всеми приятностями. 15.46 в Екатеринбурге. Продолжаю ставить хорошую музыку. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Клава Кока, затем Хули Моли. Ну а прямо сейчас рефлекс на Джем ФМ.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. 28 регионов России допускают ужесточение мер против продажи вейпов. Агентство ТАСС ссылается на результаты опроса, проведенного среди представителей региональных властей. В числе субъектов, где могут ввести запреты либо ограничения – Санкт-Петербург, Якутия, Алтай, Камчатка и Красноярск. Закон, который предоставит субъектам право с 1 марта запрещать продажу вейпов на своей территории, президент Владимир Путин подписал 26 июня. Напоминаю. Коммерсант. В результате атаки беспилотников на Екатеринбург повреждены 3 многоквартирных дома, сообщил в своем канале в мессенджере Макс губернатор Денис Паслер. Жертв нет. По данным Минздрава, пострадали 4 человека. Двое получили ранения осколками стекол, еще 2 человека обратились к врачам с признаками отравления дымом, заявили в региональном медицинском ведомстве. Здание проверяют специалисты. Горения нет ни на одном из пострадавших объектов, цитирует СМИ губернатора Дениса Паслера. Глава области пообещал, что пострадавшие дома восстановят в кратчайшие сроки. В Свердловском Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать цветы перед 1 сентября. Обратить внимание стоит на стебли, они не должны быть слишком сухими. Неизменный признак свежести цветов – это наличие так называемой рубашки бутона. Это самые нижние, толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки. Чтобы цветы дольше стояли, лучше выбирать полураскрытые бутоны. Кроме того, свежие цветы не нуждаются в дополнительных украшениях в виде блесток, фольги или лент, которые оборачивают вокруг бутонов. Выдача автокредитов в России в июле снизилась на 10%. Средняя сумма займа на покупку автомобиля при этом осталась на уровне начала лета – чуть более 1,5 миллиона рублей. В середине лета россияне оформили 95 тысяч автокредитов, пишет РИА Новости. По данным Бюро кредитных историй, российские водители продолжают выплачивать более 3,5 миллионов автокредитов на сумму больше 3,5 триллионов рублей. Google Maps переименовал озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей из США. В сервисе заявили, что решение связано с соответствующим указом президента США Дональда Трампа. В Google также подчеркнули, что обновление названия на карте отражает изменение названий в официальных правительственных источниках. Пользователи сервиса в Канаде по-прежнему будут видеть озеро Онтарио, а пользователи за пределами США и Канады оба названия одновременно. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Начал 5-го в Екатеринбурге, в центре города плюс 11. На завтра 1 сентября, вторник. Синоптики нам пообещали перемену облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 7, завтра днем 9-14, выше нуля.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: И еще поздравление нарисовалось. Всем привет, а вот своего сына Кирилла с 19-летием. Будь счастлив, мой родной, мой первенец, моя гордость. Это Светлана Ситникова. Ну что, Светочка, тебя с именинником пусть радует и тебя, и себя. Ну и классно провести этот день, все-таки день в варенье бывает один раз в году. Ну и всех именинников, у кого сегодня 31 августа, с днюшечками.

0: Реклама.
1: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте в букете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт в букете.рф или звоните 20 22 106. ИП Куртаев Сергей Юрьевич, УГРН 318 665 8 3848.
2: О, не кончай.

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905. Jam FM. И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Анна Пересильд рассказала, как справляется с хейтом в сети. 17-летняя актриса рассказала подписчикам, как справляется с негативными комментариями и критикой в интернете. Звезда решила ответить на вопрос поклонницы о том, что делать, если слова недоброжелателей начинают сильно задевать. Пересильд посоветовала прежде всего не придавать слишком большого значения высказываниям хейтеров и по возможности не вступать с ними в перепалки. По мнению актрисы, реакция на негативные комментарии лишь усиливает их влияние и не помогает справляться с неприятными эмоциями. При этом Пересильд призналась, что если после чужих слов становится тяжело, не стоит оставаться с переживаниями один на один. Она порекомендовала обращаться за поддержкой к семье, друзьям и другим близким людям, которым можно доверять. «Я считаю, что Анечка мудрая не по годам. И, к сожалению, в последнее время сама очень часто сталкивается с негативом». Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 16:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». За бортом пасмурная, плюс 11. На завтра, вторник, 1 сентября. Синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 7, завтра днем 9:14 выше нуля.
0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
3: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
3: Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-00-1.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 55 минут. Давайте все-таки узнаем, кто же у нас сегодня победил. Но прежде чем мы это сделаем, у нас еще есть пару сообщений, которые вы написали. Мы бы с большим удовольствием прочитали. Вопрос сегодня был простой. Что вы не успели сделать еще в это лето, потому что сегодня последний день? Таня вот нам написала: я не успела обработать участок от клещей. Да уже как бы и не надо, получается. Ну, в целом, да, как факт, мы, безусловно, это возьмем. Настя нам писала: этим летом я так и не провела ни одного дня без телефона. Если вот эти дни компенсируются финансовым состоянием, то вообще как будто бы и расстраиваться даже не стоит.
3: Но у нас сегодня есть победительница, это Наташа, она сейчас с нами на связи. Наташ, привет!
4: Привет, привет!
3: Ну, давай, рассказывай, что ты не успела сделать этим летом?
4: Я не успела похудеть. Вот начала худеть в мае,
2: ага.
4: Потом как-то откладывался на июнь.
2: А потом там и батончики какие-то шоколадные, да, новые появились?
3: Шашлыки?
2: Нет, шашлыки можно есть, все нормально. Я думаю,
4: ну,
2: что...
4: Да,
2: здесь я просто падок именно с такой вариацией. Такой идешь, все, я за ЗОЖ. А потом идешь, ну вот он против меня. Но все равно мы тебя поздравляем, ты большая молодец. Нам все... Вот я смотрю фотографию, потому что у нас как бы Макс есть.
3: Ты великолепна.
2: Вообще, ты че куда? Куда тебе вообще еще-то? Ты что?
4: Спасибо.
2: Шикарно. Шикарно выглядишь, давай договоримся, это такая легкая психологическая помощь, понимаешь, от Джем FM.
3: Причем, все. Понимаешь, в чем ирония, потому что сегодня у нас Наташа выигрывает сертификат номиналом 1500 рублей в сеть пиццерии Папа Джонс, так что Наташа, откладывай свою диету, бегом пиццу покупать.
2: Бросай ты это дело свое, конечно. Здесь я в данном случае смотрю на себя в зеркало только вечером. Там как будто бы в полумраке все становится гораздо лучше. А теперь мы ждем твои крики радости. Готова?
4: Да-да-да.
2: 3, 4.
4: Ура!
2: Вот теперь другое дело.
3: Поздравляем.
2: Все, мы тебя поздравляем, ты большая молодец. Ну и поздравляем всем тех, кто действительно сегодня общался с нами. Мы говорим вам тоже огромное спасибо, по-другому никак. Но не переживайте, вы можете выиграть, например, завтра, потому что каждый день с понедельника по пятницу здесь с 17.00 до 19.00 Джем без правил. Поэтому, ребята, подключайтесь, наслаждайтесь, по-другому никак.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Банк России в базовом сценарии прогнозирует уровень ключевой ставки в 2026 году на уровне 14,5-14,6%, а в 2027 году от 10,5-12,5% годовых, сообщает ТАСС. Екатеринбургские власти обещают провести восстановительные работы в пострадавших от атаки БПЛА домах в кратчайшие сроки. По неофициальным данным, одна из квартир сгорела, несколько повреждены. Также повреждения есть и на фасаде дома. В Свердловской области с начала этого года зарегистрировали 5 новых малых и средних предприятий, специализирующихся на производстве беспилотников. Регион вошел в пятерку субъектов России по числу новых компаний такого профиля. Всего в России с начала года появилось 123 таких предприятия. Больше всего в Москве и Московской области, далее идет Ростовская область, Свердловская и за ней Нижегородская область, сообщает агентство ЯН. Школьные линейки в Свердловской области 1 сентября будут проводиться внутри зданий. Такую рекомендацию для образовательных учреждений выпустило региональное министерство образования. При этом все запланированные мероприятия ко Дню знаний пройдут в штатном режиме. В школах предусмотрен порядок действий на случай нештатных ситуаций, в том числе при объявлении режима опасности БПЛА. При необходимости ученики и сотрудники школ будут оперативно направлены в предусмотренные для этого безопасные укрытия, сообщили агентству «Новый день» в мэрии. Средний чек на букеты цветов в России к 1 сентября составил 4800 рублей. Почти половина заказов приходится на цветочные композиции стоимостью от 3 до 5 тысяч. Как пишет агентство ТАСС, больше всего заказов к 1 сентября приходится на розы. Их выбирают в 90% случаев. На втором месте хризантемы, на третьем пионы. Google Maps переименовал озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей из США. В сервисе заявили, что решение связано с указом президента США Трампа. Пользователи сервиса в Канаде по-прежнему будут видеть озеро Онтарио. А пользователи за пределами США и Канады оба названия одновременно. Доллар 85.60, евро 99.68.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, 1 сентября, вторник, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменно облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 9-14, выше нуля.
4: Jam без правил.
5: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Jam.fm.
5: Jam без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Пришло время начинать. 18.06 в Екатеринбурге, а погода-то 10 градусов. Ну, не жары, но как бы плюс и уже позитивно мыслим. Сегодня у нас в студии гости. Гость.
3: Гость — это молодой харизматичный актер Антон Соломатин. Снимался он в таких сериалах, как «Old School», «Пищеблок», «Оффлайн» и «Фишер». Антон, привет.
4: Привет.
3: Для начала скажем, что ты прилетел в наш город, в Екатеринбург, на 5-й международный кинофестиваль дебютов «Одна шестая». Расскажи о своих впечатлениях о фестивале.
4: Ты знаешь, я бывал на многих фестивалях, но вот этот фестиваль мне запоминается тем, что здесь он очень камерный, но при этом очень теплый, и мы все находимся в такой, в одной кинотусовке, и дебютанты, и уже маститые такие актеры, режиссеры, продюсеры, и мы все находимся в таком, в одном творческом котле, в котором варимся, обмениваемся опытом и просто получаем удовольствие.
3: Может быть, коротенько расскажем, в чем суть все-таки фестиваля «Одна шестая», кто вот просто не знает, не в курсе. Я же так понимаю, что это киносмотр, когда, где свои первые фильмы, точнее, показывают начинающие режиссеры уже опытной творческой команде, чтобы они как-нибудь их направили на истинный путь.
4: Да, все верно, это фестиваль, то есть в конце фестиваля будут вручаться призы за дебютные фильмы, там у нас есть различные номинации, но на самом деле вся сверхидея, сверхзадача этого фестиваля в том, чтобы дебютанты, которые горят творчеством, горят кино, познакомились и показали себя, свои работы на уже опытных ребят, которые смогли бы им подсказать, что им делать дальше, что исправить, что подправить. Ну и, в принципе, опять же, нетворкинг никто не отменяет, потому что это большая часть нашей профессии.
2: Полезные знакомства. А ты говорил, что вот будут какие-то призы, подарки. Вот моя меркантильная нотка сейчас сыграет. А это вымпел какой-то? Ручки или...
4: Да, это флажки, ручки и магнитики.
2: Есть за что. Магнитики? Ну, понятно, это скорее какая-то, ну, такая сомнительная история здесь же.
4: В киноиндустрии просто вот эти номинации, они очень важны, потому что ты снял фильм,
2: так.
4: Ты приехал на несколько фестивалей. Во всех фестивалях, например, взял гран-при или какую-то крутую номинацию. Тебе вручили профессионалы, которым ты это показал. Потом ты... Это все как бы в такое портфолио собирается этого проекта. И ты с этим проектом, с этим портфолио. Вот, посмотрите, мы выиграли здесь, здесь, здесь. Мы очень классные. Давайте дальше. И может быть случится так, что, допустим, из классного дебютантского короткого метра может случиться дебютантский полный метр уже с финансированием, потому что как бы везде, во всех уголках нашей страны тебе сказали, что ты крутой, условно говоря.
2: Согласен, да.
3: А что все-таки важнее для тебя, как для актера, или вообще в целом для таких ребят, как ты, на таких фестивалях? Посмотреть кино коллег, пройтись по красной, конечно, ковровой дорожке, или просто хорошо провести время на автопати?
4: Ты знаешь, я все и сразу. Мне нравится и по красной дорожке пройти, безусловно, и автерпати. Вот, ну и, конечно же, посмотреть кино. Потому что я считаю, что на таких фестивалях, как «Одна шестая», нету плохого кино. Потому что это твой ребенок, твое детище. Ты как бы не можешь его сделать для какой-то коммерческой выгоды. Ты это делаешь?
2: А, ты имеешь в виду те, кто предоставляет?
4: Да, те, кто предоставляют эти фильмы, они вкладывают в это свою душу, свое время, свои деньги, свои нервы тратят. Поэтому там не может получиться плохого кино.
3: Кропотливый такой труд достаточно. А вот как у тебя все начиналось? Интересно, твои первые пробы, кастинги, самые первые съемки?
2: Не, нам надо эпик фейл какой-то. Куда пробовался, и, например, ты такой, не мое, или просто делать что-то странное надо было.
4: Я расскажу эту историю специально для Jam FM. Вот, смотрите, все помним сериал «Слово пацана».
2: Да,
3: конечно.
4: Вот. Я туда записывал самопробы.
2: Это, ну, для тех, кто не знает, это вот сам себя записал, просто там кружочек отправил.
4: Да, я записал сам себя на видео, отправил туда, мне сказали, окей, давай попробуем другую роль, я еще раз записал, но не суть. В общем, по итогу мне не ответили для дальнейшего этапа кастинга, да, для очного присутствия там. А моему однокурснику ответили. И А это все дело происходило на Мосфильме. Я сказал, я иду с тобой. Uh-huh. Я не знал, что такое Мосфильм. Я думал, это просто маленькая какая-то маленький домик, где.
2: Там, где видеокассеты в прокат
4: дают. Видеокассеты. То есть, вот. А я прихожу, там КПП. И я понимаю, что у него просят паспорт. Его, значит, заявили, да, что.
2: А тебе не пройти, получается?
4: Мне не пройти никак. Но я очень хотел туда попасть. И я прихожу и говорю: здравствуйте, там такая-то Антон Соломатин. Вот, пожалуйста, вот мой паспорт. Ну, как бы на полном серьезе. Мне говорят, вас нет в списках.
2: А типа они виноваты.
4: Да, типа.
3: Вот вас, она, актерская работа вас, в действии.
4: Я говорю, это еще часть истории только. Я говорю, вас, и мне говорят, вас нет в списках. Ага. Я говорю, как нет? Погодите, меня вызвали. Вот, я там смонтировал себе на фотошопе сообщение, что типа меня все-таки...
3: Ага.
4: Короче, я заморочился жестко, и она такая, блин, ну вот вам номер кастинг-директора, которого у меня не было. Ага. А, позвоните, может, вас встретят. Я выхожу, мой однокурсник уже пошел пробоваться, он уже, то есть...
2: Пошел далеко из зоны друзей.
4: Из зоны друзей, из моего зрительного горизонта, все, он ушел. Я стою на улице и думаю, вот если я сейчас не позвоню, ничего же не изменится в моей жизни.
2: Ну, по сути,
4: а если я позвоню, то, может быть, что-то поменяется.
2: Согласен.
4: Но я не знаю, что будет. А я набираюсь смелости, звоню, мне отвечают, и это было лучше, чем Оскар просто получить. Потому что я звоню и говорю, извините, я стою на улице 10 минут, почему вы меня не пускаете?
2: А, с претензией.
4: Да, что происходит? Вы же меня вызвали, я потратил свое время, приехал. Вот, и молчание в трубку, и такие, мы сейчас за вами спустимся. И по итогу за мной спустились. Они вообще не понимали, кто я такой, но они меня все равно прослушали. Вот, правда, все равно не утвердили, но я тогда просто прыгнул выше головы и...
2: Согласен, 100%. Идем до конца. Если одна дверь не открывается, это не значит, что все остальные тоже будут закрыты.
3: 100%.
2: Да.
3: А вот все-таки многие молодые люди мечтают о кинокарьере. Вот скажи, с чего им вообще начать? И стоит ли этим заниматься или нет?
2: Топ-3 совета, знаешь, типа вот делайте это, есть какие-нибудь?
4: У меня есть один действующий совет. В общем, мы перед сном обычно сам всегда очень искренние и честные сами с собой. Сами с собой, да. Вот. И просто вот в этот момент надо задать себе вопрос. Ты хочешь этим заниматься? Ты хочешь репетировать какой-то спектакль, который посмотрит 3 человека и при этом тратить туда все свое время? Хочешь?
2: Пока
4: что, да.
3: Но быть к этому готовым.
4: Да, ты хочешь оставаться с, там, не знаю, 500 рублей у тебя на карте останется.
2: Ну, по куртке у тебя ни разу 500 рублей не оставалось.
4: Это...
3: Снова меркантильная составляющая у него лезет наружу.
4: Ты хочешь как бы вот с этим оставаться и не знать, когда у тебя будет в следующий раз работа. Ты понимаешь всю конкуренцию в этой профессии? И готов ли ты с ней бороться? И если ты говоришь себе «да», значит, ты этого действительно очень сильно хочешь, а если ты этого очень сильно хочешь, значит, ты не будешь останавливаться.
2: Согласен.
4: А это такая профессия, в которой нельзя останавливаться, потому что начало актерской деятельности — это самое тяжелое, что может случиться с актером. То есть там 2 сложных момента — поступить в театральный вуз и как-то найти свое место в этой профессии.
2: Ну а если вы все-таки в какой-то момент решите, что это не ваше, всегда вспоминайте фразу «Вы не готовы все! Вы не готовы!» Но главное — продолжать это действовать. Ну а через 10 минут у нас будет блиц, блиц, блиц. И все-таки посмотрим, Антон справится с ним или нет. Но с учетом того, что он может КПП как бы перемахнуть за раз, с нашим вопросом точно совладает.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318 665 8348.
3: Умник,

0: покупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акции до конца сентября текущего года.
1: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Джем ФМ.
3: Где пробки?
4: По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, на данный момент много машин на Березовском тракте от Трудовой до ЕГА. Там он состоит от Волгоградской до Объездной, Московской от Объездной до Щорса. Щорса от Степана Разина до Московская. Подтолкаться придется на Фурманова, от Белинского до Серова. Верхотурский проезд космонавтов стоят от ЕГА до ЖД эстакады. Объездная от Громова до Амундсена.
1: И снова музыка.

0: правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 22 минуты в центре города Екатеринбург, 10 градусов тепла. Ну и где-то солнышко тоже ласкает крыши домов. И, безусловно, нашу с вами голову тоже это не может не радовать.
3: У нас в студии свое солнышко, потому что у нас сегодня в гостях Антон Соломатин. Это такой талантливый молодой актер, снимался в сериалах Old School, Пищеблок, Офлайн и «Твое сердце будет разбито». Сейчас он танцевал, то стоял такой, говорит, я пойду радиоведущим работать, переквалифицируюсь. В общем, понравилось ему тут у нас в гостях. И сейчас у нас будет блиц-опрос для Антона. Антон, ты готов?
4: Я всегда готов.
3: Вот смотри, первый вопрос. Главный актерский каприз, без чего ты не начнешь съемочный день?
4: Я не начну с разминки физической.
2: Это что? Ну, в прямом смысле.
4: В прямом смысле?
2: Зарядка, условно.
4: Да, мне нужно, чтобы мое тело было в тонусе, потому что от тела идет энергия в глазах, которую я потом передаю через кадр, либо через сцену.
2: А знаешь какой-нибудь вот... Ну, это хороший. Ну, это прям вот такой... Всем рекомендовал бы, грубо говоря. А знаешь какой-нибудь, ну, такой, причудливый? Можно даже без имен, хотя хотелось бы.
4: Слушай, ну я знаю, что пока там какую-то... Боржоми. Вот требуют и...
2: Именно вот такой марки.
4: Вот Боржоми должны выпить перед началом как бы съемочного дня, я знаю.
2: Может, у него изжога?
4: Может быть. Я не знаю.
3: Интересно. Забыл текст прямо в кадре, а режиссер не останавливает съемку. Что будешь делать?
4: Блин, это вообще самое роскошное, что может случиться на смене, потому что дубль мы все равно переснимем. А когда ты забываешь, твой организм и актерский аппарат, он резко включается, и твой партнер понимает, что ты забыл текст, и он тоже резко включается. И вы начинаете... Вы знаете тему, вы знаете, что кто хочет, но вы не знаете текста. Вот, ну так получилось. И вы начинаете импровизировать, и куда-то это выводить, выруливать, придумывать что-то на лету, и очень часто такие дубли вставляют в фильм.
2: А почему? Потому что они больше подходят? Или вы как-то там сыграли по-другому?
4: Потому что камера это сечет вот так вот просто, на раз-два.
2: Блин, быть живыми — это очень круто. Многим бы рекомендовал, да.
3: Режиссер на площадке громко на тебя ругается. Твоя реакция?
2: Я вообще думал, это база, не? Ну, в смысле...
3: Ну, режиссеры, они все такие, да.
4: Смотри, громко на тебя ругается, это, конечно, не очень профессионально, вот.
2: Надо тихо.
4: Не знаю, смотря в каких ты взаимоотношениях с режиссером. Если вы с ним кенты, и вот у вас такой творческий конфликт, то, в принципе, что-нибудь ему крикнуть в ответ, ну, в плане не переходя на личности, это вообще норм, потому что съемочная площадка — это очень такое немножко агрессивное, но и очень нервное место. И вот когда вы немножко так, типа, вспыхиваете...
2: Выплеснули.
4: Да, выплеснули, и дальше пошли. И ты, и та,
3: все
4: и другая сторона...
3: Все творческие
4: люди, да. Да, понимает, что как бы это было вот сейчас в моменте.
2: Не, ну это момент, да. То есть что-то случилось, ты такие... Не так, да так. И,
4: да,
2: ну
4: да.
2: А дальше потом опять дружим. Да. Нормально.
3: Ну а сейчас такой интересный вопрос на фантазию. Я бы сказала, вообще хочется его прям задать тебе сейчас. Серьезно. Нужно сыграть дерево. Какое выберешь и почему?
2: Есть дерево какое-нибудь любимое? Топ-3 береза.
4: Кстати, березу я бы мог сыграть. Потому что я
2: русский.
4: Похож, я на Есенина похож.
2: Да,
3: соглашусь,
2: да.
3: Соглашусь, да. 100% точно.
4: И я играл моноспектакль даже по Есенину. И мне очень нравится этот поэт. Я считаю, там в нем есть все, поэтому березу бы я бы точно сыграл.
3: Белая береза под моим окном.
2: Но у нее же вот эти витиеватые бруньки, как будто бы с цветом.
4: У меня бруньки, я их немного подстриг.
2: Согласен.
3: Хорошо, окей. Нужно сыграть животное на этот раз. Какое выберешь?
4: В студенческие годы у нас был такой раздел, как наблюдение за животными. Это ты на серьезных щах
3: изображаешь животное.
4: Ну, показываешь, да, повадки животного. И я показывал несколько животных. Это была ящерица, мопс, обезьяна и петух.
2: Но и кого из них или кого-то другого ты бы выбрал сыграть?
4: Я бы сыграл обезьяну.
2: Почему?
4: А я чувствую в себе обезьяньи вайбы.
3: Корни.
2: Я из обезьяны только похож.
4: Нет, но я их считываю. Я сейчас был в Екатеринбургском зоопарке на днях, и там шимпанзе. Да, и мы с шимпанзе, так сказать, это немножко показали друг другу.
3: Он активный там достаточно. Очень, да.
2: По телефону звонит. Мне очень нравится, обожаю.
3: Что интереснее, сыграть абсолютного злодея или такого притворного доброго паренька?
2: Приторно сладкого доброго.
4: Приторного, да. Злодея.
2: Почему?
4: А у него арка больше. Размах.
2: Что значит арка?
4: Арка персонажа — это его судьба, его линия жизни, которую он проходит в фильме.
3: Переломный момент.
4: В сериале, да. Угу. Потому что злодей — это такое абстрактное понятие. Актер находит не в чем он злодей, угу, а почему он такой.
2: А, то есть, причина.
4: Да, причина.
3: Психология.
4: И это такая психоделика начинается, когда ты это изучаешь, все. И злодей всегда может стать антигероем или героем. То есть это, угу, это более как бы такая масштабная и больше граней в злодее, мне кажется, угу, нежели в приторном мальчике. Вот. Это мое мнение.
2: Мне кажется, вот Печкин слишком быстро порешал свои вопросы в этом вопросе.
4: Согласен, ему дали, согласен, да.
2: Нашли сразу, без велосипеда он просто был, да, такой.
3: Вот представь ситуацию. В Голливуд тебя пригласили в массовку. И одновременно с этим на Свердловской киностудии дают главную роль. Что ты выберешь?
4: А массовку у кого?
3: Ну, может быть, тоже какой-нибудь
2: массовку
3: фильм.
2: Ты имеешь в виду в какой,
4: у какого
2: фильм?
4: Какого режиссера?
3: Давай Спилберг.
2: Нолан. Я тоже про него придумал.
3: В «Одиссее».
4: Слушай, у Нолана даже массовка играет. Там внимание к массовке как к главному герою. Поэтому стопудово такой опыт нужен в жизни каждого актера. Мне так кажется. Я не призываю там оставаться, что-то там строить прям карьеру. Это индивидуальные все вещи. Но получить такой опыт — это очень круто.
3: Как же главная роль?
4: В Свердловской киностудии. Ну, я приеду, и все, мы графики подчикаем, и я сначала туда,
3: везде,
4: потом...
3: Везде, и ты там успеешь.
2: Да, мы слышали историю, да, которую ты рассказывал по поводу того, как можно обмануть охранников и вообще в целом систему кастинга. Согласен, тут как будто бы еще попроще даже звучит.
4: Да?
3: Но я-то напомню, что Антон к нам приехал, потому что у нас проходит сейчас фестиваль, международный кинофестиваль дебютных фильмов «Одна шестая», и как раз-таки с 29 августа по 3 сентября. Антон, давай, может быть, пригласим на этот кинофестиваль?
4: Давай. Дорогие друзья, всех, кто меня слышит, я вас приглашаю. Я вас зову. Я вас приглашаю на фестиваль «Одна шестая».
2: Я вас найду.
4: Я приду к вам, и мы вместе с вами пойдем на фестиваль «Одна шестая». Тем более он юбилейный, это наш 5-й фестиваль, который проходит в Екатеринбурге. Вот, очень крутой фестиваль, вот.
2: Поэтому мы, собственно, вас всех ждем. Антон, хочется сказать тебе огромное спасибо, что ты сегодня заглянул к нам в гости. Ну и хочется продолжить на прекрасном музыкальном контенте. Это Сережа Лазарев к нам в гости зайдет. Это все она. У нас сегодня вечер легендарных мужчин.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». На завтра, вторник, 1 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 9-14, выше нуля.
0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
2: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
2: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 40 минут в центре города. У нас с вами 10 градусов тепла.
3: И у нас новиночка на Джем FM. Это песня Ани Лорак «Обожаю». Это такое легкое, солнечное, я бы сказала, музыкальное признание в чувствах. Причем удивительно, что Аня создала трек совершенно неожиданно вместе со своим мужем-иностранцем. Его зовут Исаак. Лорак рассказала, что они просто дурачились на студии, делали музыку, которая приносила им удовольствие. И мне кажется, что это особенно ценно. И первым на ум пришло слово вот именно «обожаю». Сразу стало понятно, что именно вокруг него родится вся песня. Кстати, для артистки слово «обожаю» означает нечто больше, чем просто «люблю». Вот если она говорит «я тебя обожаю», ну это все, 100% люблю, я не знаю, там в квадрате, до бесконечности. В процессе записи супруги экспериментировали, импровизировали, искали новое звучание, чтобы было вот то самое. Они объединили современные танцевальные ритмы с этническими элементами, и в песне певицы перечисляют простые, но важные вещи в отношениях. Встречи, объятия, путешествия, уютные вечера, ощущение свободы. А еще особенность трека в том, что все многоголосые бэк-вокальные партии, которые создают эффект такого живого хора, я бы сказала, Ани Лорак записывала самостоятельно, используя разные тембры и различные техники, обработку вокала, и это добавило композиции такой глубины и объема. Я уже, честно говоря, послушала, уже оценила, поэтому предлагаю вам насладиться новиночкой на Джем FM. Прекрасная Ани Лорак, композиция под названием «Обожаю».

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Мама, тетрадки уже приехали?
3: Пока нет. Доставка задерживается.
2: А рюкзак?
3: Еще в пути.
2: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
4: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
5: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
0: 235-0905. Jam FM. И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18:53. Ну что, хочется сказать, конечно, огромное спасибо всем тем, кто сегодня был вместе с нами с 17 до 19, но Яна остается, потому что в середине следующего часа у нас будут свежие истории. И мы начинали свой эфир, задали вам вопрос, что же вы, собственно, не успели сделать-то за это лето? Очень много вариантов ответов прислали. Кто-то, в общем, на озеро, на речку, кто-то просто отдохнуть, кто-то дом не успел достроить.
3: Кто-то не успел похудеть, например, наша победительница Наташа, а мы сертификат на 1500 рублей подарили в пиццерию.
2: Это была наша добивка. Тот последний гвоздь она не ждала, а мы, хоп, и, собственно, преподнесли. Но, на самом деле, наслаждайтесь своим телом, любите его, цените его. Все-таки надо понимать то, что было в 20, через 15 лет уже будет совсем по-другому. Поэтому цените, неважно, сколько вам лет, наслаждайтесь своим телом, но при этом не забывайте про здоровый образ жизни. Ну, по крайней мере, ну, лягте, смотрите в его сторону.
3: Ну, потому, кстати, что... про здоровый образ жизни. Нас же сегодня в гостях был актер Антон Соломатин, и он сказал, что он вот как настраивается на съемочный день. Он делает зарядку, разминку. Вот он на спортике к нам приходил, рассказывал про фестиваль «Одна шестая», в целом про актерскую профессию.
2: Да.
3: Тоже сегодня об этом болтали.
2: Говорил еще, не успел закончить мысль о том, что даже если вы ляжете, будете смотреть в сторону диеты, все-таки при том моменте, когда вы спите, вы теряете очень много калорий. Так что задумайтесь по поводу этого. Ну а прямо по курсу у нас с вами новинка музыкальная. Это, ну, как Венера. Большие города, кто же она, что же она, а как она? Вообще, Венера — это Дарья Янина, это бывшая участница «Фабрики звезд 5», но по-другому она называлась до 2024 года, она была Янина, а сейчас она, Венера, решила перезапустить свою сольную карьеру и с новой композицией врывается к нам, она называется «Большие города». А треки — это, знаете, такая смена обстановки. Вот главная идея песни — это возможность, ну, в какой-то трудный момент бросить все, купить билет, не знаю, на самолет, на поезд, на автобус, отключить телефон и уехать вдаль. Она подчеркивает, что в мегаполисе реально можно быть кем угодно и начать все с нуля, оставив прошлые проблемы позади. Поэтому, если вдруг в вашей жизненной ситуации что-то пошло не в ту сторону, в которую вы хотели, послушайте этот трек, и, быть может, он наставит вас действительно в правильную сторону. Ну и мы еще раз представимся, те, кто провели с вами эти два часа. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, вот мне лично сегодня было хорошо. Я очень надеюсь на то, что это чувство взаимное. Пока-пока.

0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Субару, центр Екатеринбург, юг, Московская, 214А.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый вечер. Как минимум 590 иностранных граждан из 39 стран пропали без вести после оползня и наводнения в Непале. Об этом сообщило местное Министерство иностранных дел. По его данным, удалось спасти 323 иностранца, передает Reuters. Наводнение произошло из-за частичного обвала ледника на горе Лангтанг-Лирунг 25 августа. Погибли более 900 человек, пропали более 4000, в их числе 9 граждан России. Власти Непала оценили ущерб от стихии минимум в 4 миллиарда долларов, пишет газета «Коммерсант». Вице-премьер российского правительства Александр Новак поддержал предложение свердловских властей об увеличении лимитов топлива для нашего региона. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, Александр Новак поручил Минэнерго совместно с нефтяными компаниями обеспечить потребность Среднего Урала. Глава региона добавил, что для решения этого вопроса потребуется перенастройка логистики, что займет некоторое время. Форум «Стратегия и тактика для бизнеса» пройдет в Екатеринбурге. Эксперты в сфере стратегического планирования соберутся в креативном кластере «Домна» 24 сентября и расскажут, как бизнесу адаптироваться, сохранить устойчивость и выбрать решения для роста. Также среди основных тем – тенденции российской экономики и прогнозы, изменения потребительского поведения, новые технологии и искусственный интеллект. Форум предлагает три формата участия – онлайн, офлайн и закрытую часть для собственника бизнеса и управленческих команд. Организует мероприятие Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В центре «Эрмитаж Урал» на этой неделе открывается новая выставка «От красоты небесной к красоте земной. Искусство стран Европы 14-18 веков». Проект познакомит екатеринбургскую публику с уникальным частным собранием, которое впервые будет показано в столь полном составе. Экспозиция включает в себя более 90 произведений мастеров Италии, Испании, Германии, Франции, Нидерландов. 5 разделов выставки демонстрируют, как за несколько столетий изобразительное искусство прошло путь от поиска небесной красоты к фиксации красоты земной, постепенно освобождаясь от строгих религиозных канонов. Выставка будет работать в центре «Эрмитаж Урал» с 5 сентября по 24 января следующего года. 80% новых автомобилей в России к 2035 году будут отечественными, сообщил вице-премьер Денис Мантуров, на которого ссылается агентство ТАСС. По словам вице-премьера, около 100 миллиардов рублей инвестировали власти в перезапуск оставленных иностранцами автозаводов. Доллар 85.60, евро 99.68.
1: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343. Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра, 1 сентября, вторник. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменно облачное, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 9-14, выше нуля.
3: СМИ Радио Jam. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет. Для слушателей старше 12 лет.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка

0: Хит-чарт.
1: Друзья, всем привет! Встречайте в эфире вашей любимой радиостанции программу Топ Хит-чарт и его ведущую актрису-певицу Настю Негоду. Настя Негода – это я, и как всегда, в ближайший час мы услышим главные хиты радио интернета и, конечно, самые яркие новинки звезд и молодых артистов. Наш сегодняшний выпуск открывают братья Крестовские, группа Ума Турман. Их новый трек «Не стой, танцуй» стоит в ротации на 120 радиостанциях, уже набрал больше 70 тысяч эфиров и продолжает рвать радиочарты. И это отличный повод открыть этим хитом наш хит-парад. «Не стой, танцуй» вместе с Ума Турман здесь и сейчас.
0: 13-е место.

0: хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Танцевальное настроение Умы Турман подхватывает моя подруга Юлиана Караулова. Не прошло и месяца с момента релиза, как ее самолеты буквально ворвались в топ российского радиочарта. С чем я Юлиану и поздравляю от всей души. И, конечно, с удовольствием жму кнопку «Плей» на нашем студийном плеере. Юлиана Караулова, «Самолеты» полетели.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди настоящие тяжеловесы поп-музыки Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Их совместный трек «Happy End» продолжает ударными темпами набирать эфиры на радио и стримы в интернете. Более 180 тысяч эфиров у этой песни показывает статистика портала Топ-хит. А это значит, что «Happy End» предстоит долгая и счастливая жизнь. Встречайте, Сергей Лазарев и Полина Гагарина.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
2: Друзья, и у нас первая премьера на сегодня. В эфир нашего чарта выходит трек, который в августе собрал фантастическое количество лайков и комментариев слушателей в группе Топ-хит во ВКонтакте. «Двор» — так называется песня, в которой исполнители ностальгируют по детству и с теплотой вспоминают двор, в котором росли. Вы меня, конечно, спросите, что же это за артисты такие, за которых так массово топил народ в ВК? Ответ простой. Одного артиста зовут Никита Калагриев, которого все вы помните по роли в сериале «Слово пацана». Ну, а второй исполнитель скрывается под псевдонимом «Простор». И несмотря на свою скрытность, «Простор» — автор и исполнитель, неоднократный участник шоу «Вована» и «Лексуса» на Первом канале. Встречайте в нашем хит-параде «Простор» и Никита Калагриевый с хитом «Двор», собравшим огромную аудиторию во ВКонтакте в августе.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода, и сегодня я не только пою, но и выступаю в роли ведущей программы «Топ Хит Чарт». И, как всегда, я представляю вам новинки молодых артистов, чьи треки лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на tophit.ru. Кстати, пользуясь служебным положением, я включила в нарезку и мой собственный новый трек, который называется «Влюблена в жизнь». Обязательно проголосуйте за него на tophit.ru и во ВКонтакте, и добавьте во все свои плейлисты. Только не говорите ничего продюсерам программы. Ну что же, поехали. Заплаткой Даша.

0: какие лучшие новые хиты выпустили молодые артисты за последние пару недель. А мы продолжаем двигаться к вершине нашего хит-парада.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
0: И у нас на пути сияет настоящий бриллиант. Именно так называется хит «Сивиль» солистки группы «Артик и Асти», который написал для нее хитмейкер Дмитрий Лорен. Трек уже вовсю набирает обороты и в эфире, и в интернете. И на этой неделе он взлетел в радио-чарте «Топ Хит» сразу на 10 позиций вверх. Отличный повод, чтобы послушать этот бриллиант в нашей программе.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире Топ-хит-чарт и я, Настя Негода, в качестве его ведущей. И прямо сейчас у нас еще одна новинка. На этот раз самое что ни на есть звездное. Люся Чеботина буквально на днях представила новый трек с немного необычным названием «Горгона». Напомню, Горгона, точнее медуза Горгона, это имя героини греческих мифов. И героиня это была женщина, у которой вместо волос были змеи. Но самое интересное, что взгляд в ее глаза обращал любого человека в камень. И вот теперь Люся Чеботина в своей новой песне утверждает, что она и есть та самая медуза Горгона. Что ж, надеюсь, мы с вами не окаменеем от прослушивания этой песни, а трек «Горгона» пополнит копилку хитов Люси Чеботиной. Поехали!
0: Восьмое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Это была Горгона, то есть Люсь Чеботина, а у нас на очереди коллаборация Мотов Чо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «Бай Инди». Их она танцует под Шаде по-прежнему в топах и радио, и интернет-чарт в России. Так что слушаем, лайкаем и, конечно, танцуем под Шаде.
0: Седьмое.

0: Реклама.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй. Прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905. Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Jam FM.
6: Привет! Дима Билан познакомился с внуками. Певец поделился с поклонниками удивительной историей. Недавно он прилетел в село Пестрецы. Именно там прошло его детство. Во время разговоров с родственниками Дима узнал, что, оказывается, уже стал троюродным дедушкой. Он прокомментировал поездку так. Цитирую. «Здесь было все. Дорога, родные места детства, случайные встречи, разговоры, смех и внимание, знакомство с внуками.

0: Леонидович, магазин верхней одежды «Сток» на завтра, 1 сентября, вторник. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 9-14 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, без осадков, до плюс 14.
1: Реклама.
2: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
1: Приходите, так и сделаем.
2: А куда?
1: В «Сток» верхней одежды на «Космонавтов 54». Запомнили?
2: «Сток» верхней одежды. «Космонавтов 54».
1: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
3: Джем FM. 102.5. Джем.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
6: И сразу накатом еще одна коллаборация, премьера которой состоялась совсем недавно. Таня Ткачук из группы «Моя Мишель» и Баста исполнили трек «Если я буду танцевать», который уже рвет радио и интернет-чарты страны. Встречаем, слушаем и по возможности модно и красиво танцуем.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависит судьба новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых звездных хитов, некоторые из которых еще даже не начали звучать в эфире и только тестируются на «Топ Хит». Если не любишь имидж...
2: С неба

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: Вот такие звездные треки зарелизили на этой неделе наши артисты. Но один новый трек, который откроет пятерку лучших хитов недели, я хочу представить вам отдельно. Речь идет о коллаборации, в которой приняли участие Ваня Дмитриенко, группа «Мальбек» и молодая певица Сюзанна. «Отражение» — так называется их трек, выпущенный буквально неделю назад. И что-то мне подсказывает, что эта песня может стать одним из главных хитов этой осени. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. «Отражение». Встречайте.
1: Пятое.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, Катя Айова с треком «Мы» открывает топ нашего сегодняшнего хит-парада. Я уже рассказывала вам о том, что в поисках вдохновения для этого трека Катя обращалась к классическим стихам Пушкина и Цветаевой. Трек продолжает возглавлять радиочарты, «Мы» ротирует более 100 ведущих радиостанций страны, и трек уже собрал более 120 тысяч эфиров. Интернет-аудитория тоже потихоньку подтягивается. В итоге Айова у нас занимает сегодня 4-е место.

0: года. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио интернета. И тройку лидеров нашего чарта открывает Хабиб Сабирович Шарипов, или просто Хабиб. Его трек «Моя малышка» продолжает рвать хит-парады и собирать на радио по 20 тысяч эфиров в неделю. Конечно, до суперхитовой «Ягоды малинки» ему еще пока далековато. Но шансы стать «Малинкой 2.0» у малышки есть, я так считаю. «Моя малышка» Хабиб, встречайте.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
2: Серебро нашего чарта сегодня уходит Юли Зиверт и ее супер-хиту «Газ». Снова и снова напоминаю, что Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем 26 ноября 2026 года на церемонии вручения музыкальных премий «Топ-хит-мьюзик-эвордс». А прямо сейчас Зиверт и ее «Газ»

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, и наконец, главным хитом этой недели, в который раз становится трек «На ресницах» группы «Градусы». Я от всей души поздравляю ребят с победой и желаю, чтобы их трек стал лучшим хитом не только сегодня, но и в нашем следующем выпуске, где мы будем подводить итоги музыкального лета. Но этот итоговый выпуск вы услышите только через неделю. А прямо сейчас в нашем эфире «Градусы»

0: Друзья, вот так выглядела популярная российская музыка на этой неделе. В течение последнего часа с вами была я, Настя Негода, которая сегодня не только и не столько пела, сколько вела программу Топ Хит Чарт. Мы обязательно услышимся с вами через неделю, и за эту неделю не забудьте лайкнуть на tophit.ru, группе Топ Хит ВКонтакте и в телеграм-канале Топ Хит треки, которые вам понравились больше всего. И еще одно очень важное напоминание. Совсем скоро, 17 сентября, в Москве состоится очередной концерт Топ Хит Лайв, где Топ Хит и Сферум будут подводить музыкальные итоги года, а на сцену поднимутся звезды и лучшие молодые артисты, чтобы исполнить свои новые хиты. Не пропустите трансляцию этого замечательного мероприятия. Тем более, что вести его, скорее всего, буду я, Настя Негода. Ну а сейчас пришла пора прощаться. Всех люблю, обнимаю. До новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ Хит Чарта. Ровно через неделю.
2: Джем FM.
3: Мы любим музыку. Мы любим Екатерину.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. Россия готова к совместной работе с Китаем по переводу безвизового режима между странами на постоянную основу, если Пекин сочтет это возможным и полезным. Об этом заявил в Бишкеке президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС. Путин отметил, что турпоток между странами увеличился за первое полугодие сразу на 43% благодаря практике безвизового режима. Екатеринбургские школы отменяют торжественные линейки 1 сентября на улице. Родители получают соответствующие предупреждения. Ранее областное министерство образования рекомендовало школам провести праздничные линейки в День знаний внутри помещений. Во многих екатеринбургских школах уже решено провести линейки в актовых залах, и родителей при этом не пустят. В центре Екатеринбурга открыли движение по улице Пушкина. Работы здесь стартовали в конце июня. Завершить реконструкцию улицы обещали к 1 сентября. Движение транспорта на Пушкина запустили в воскресенье, 30 августа. На участке между Ленина и Малышева сократили количество полос для движения с 4 до 2. На освобожденном пространстве продолжается подготовка зеленой зоны. Пешеходные аллеи также дополнят велодорожками. Из Екатеринбурга могут запустить прямые рейсы на Мальдивы. Мальдивская авиакомпания «Мальдивиан» планирует расширять полетную программу в города России. Перспективные направления для перелетов назвали туроператоры. В их число попали Екатеринбург, Уфа, Казань, Владивосток и Санкт-Петербург. Сегодня прямые рейсы в Мале осуществляются пока только из Москвы, летает Аэрофлот. Зимой 2022-2023 годов попытку организовать прямые перелеты из Екатеринбурга на Мальдивы предпринимал туроператор Лоти, однако программу пришлось досрочно свернуть. Спрос был недостаточным, напоминает агентство ЯН. Фильм «Лунтик. Обратная сторона Луны» стал самым кассовым в кинопрокате России в минувшие выходные. Заработал почти 96 миллионов рублей. «Лунтик. Обратная сторона Луны» – это прямое продолжение мультфильма «Лунтик. Возвращение домой», который вышел в 2024 году. Картина собрала в прокате около 500 миллионов рублей и получила премию «Ника» за лучший анимационный фильм. На втором месте по итогам выходных лента «Мятеж» с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Далее идет «Последний богатырь. Колобок», собравшись за уикенд 78,5 миллионов. Доллар 85,60, евро 99,68.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра, 1 сентября, вторник, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменно облачное, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 9-14, выше нуля.
4: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Сколько я

0: Реклама.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Телефон рекламной службы Jam.fm.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam.fm. Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam.fm.
7: Привет! Джиджи Хадид рассказала, как ее заставляли худеть. Звезда мировых подиумов призналась, что в начале своей карьеры ее сильно критиковали из-за фигуры. Юную девушку заставляли истощать себя ради того, чтобы изумительно выглядеть на модных показах. Более того, красавицу программировали на то, что если она не сбросит вес, то и никогда, никогда не достичь успеха в карьере. Джиджи вспоминает: «Я не позволяла этим суждениям задевать меня. Я говорила себе, если люди так и не будут в меня верить, я найду свой путь в другом месте, например, на телевидении. Но я знала, что мне есть что предложить, и я училась принимать свое тело». Как пишет Супер, переломным моментом стала встреча Джиджи с Донателлой Версаче. Модельер поверила в нее и назвала самой красивой девушкой, которую она вообще когда-либо видела. После этого Донателла наняла модель для показа весенне-летней коллекции 2016 года. Как хорошо, что Джиджи не стала слушать хейтеров, а шла вперед к своей цели. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Реклама.
1: Мама, тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Джем FM 102.5. Джем
5: FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Джем FM.
7: Привет! Агата Муценица призналась в любви к кино и назвала съемочную площадку местом, где может быть собой. Актриса поделилась с поклонниками атмосферными кадрами со съемочной площадки и рассказала о своем отношении к своей профессии. Муценица дала понять, что съемки для нее это не просто работа, а возможность полностью раскрепоститься и проявить себя. Актриса призналась, что именно на площадке ей не приходится подстраиваться под чужие ожидания и изображать кого-то другого. Она прокомментировала: «Это место, где я могу быть собой. Не надо притворяться нормальной и кривляться». Свое признание Муценица завершила короткими, но весьма теплыми словами: «Кино, спасибо, что ты у меня есть». При этом Муценица не стала раскрывать, над каким именно проектом сейчас работает. Поклонники предположили, что актриса могла намекнуть на новый фильм или сериал. Когда работа в удовольствие, это уже не работа, а высокооплачиваемое хобби. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра вторник, 1 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 9-14, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Тринске, Асбесте тоже переменная, без осадков, до плюс 14.
2: JAM-FM. 102,5.
3: JAM-FM. Звук поставим.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Анна Пересильд рассказала, как справляется с хейтом в сети. 17-летняя актриса рассказала подписчикам, как справляется с негативными комментариями и критикой в интернете. Звезда решила ответить на вопрос поклонницы о том, что делать, если слова недоброжелателей начинают сильно задевать. Пересильд посоветовала прежде всего не придавать слишком большого значения высказываниям хейтеров и по возможности не вступать с ними в перепалки. По мнению актрисы, реакция на негативные комментарии лишь усиливает их влияние и не помогает справляться с неприятными эмоциями. При этом Пересильд призналась, что если после чужих слов становится тяжело, не стоит оставаться с переживаниями один на один. Она порекомендовала обращаться за поддержкой к семье, друзьям и другим близким людям, которым можно доверять. «Я считаю, что Анечка мудрая не по годам. И, к сожалению, в последнее время сама очень часто сталкивается с негативом». Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102.5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: Хит-чарт.
1: Друзья, всем привет! Встречайте в эфире вашей любимой радиостанции программу Топ Хит-чарт и его ведущую актрису-певицу Настю Негоду. Настя Негода – это я, и как всегда, в ближайший час мы услышим главные хиты радиоинтернета и, конечно, самые яркие новинки звезд и молодых артистов. Наш сегодняшний выпуск открывают братья Крестовские, группа Ума Турман. Их новый трек «Не стой, танцуй» стоит в ротации на 120 радиостанциях, уже набрал больше 70 тысяч эфиров и продолжает рвать радиочарты. И это отличный повод открыть этим хитом наш хит-парад. «Не стой, танцуй» вместе с Ума Турман здесь и сейчас.
0: 13-е место.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Танцевальное настроение Умы Турман подхватывает моя подруга Юлиана Караулова. Не прошло и месяца с момента релиза, как ее самолеты буквально ворвались в топ российского радиочарта. С чем я Юлиану и поздравляю от всей души. И, конечно, с удовольствием жму кнопку «Play» на нашем студийном плеере. Юлиана Караулова, «Самолеты» полетели.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди настоящие тяжеловесы поп-музыки Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Их совместный трек «Happy End» продолжает ударными темпами набирать эфиры на радио и стримы в интернете. Более 180 тысяч эфиров по этой песне показывает статистика портала Топ-хит. А это значит, что «Happy End»у предстоит долгая и счастливая жизнь. Встречайте, Сергей Лазарев и Полина Гагарина.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
3: Друзья, и у нас первая премьера на сегодня. В эфир нашего чарта выходит трек, который в августе собрал фантастическое количество лайков и комментариев слушателей в группе ТОП ХИТ во ВКонтакте. «Двор» — так называется песня, в которой исполнители ностальгируют по детству и с теплотой вспоминают двор, в котором росли. Вы меня, конечно, спросите, что же это за артисты такие, за которых так массово топил народ ВК? Ответ простой. Одного артиста зовут Никита Калагриев, которого все вы помните по роли в сериале «Слово пацана». Ну, а второй исполнитель скрывается под псевдонимом «Простор». И несмотря на свою скрытность, «Простор» — автор и исполнитель, неоднократный участник шоу «Вована» и «Лексуса» на Первом канале. Встречайте в нашем хит-параде «Простор» и Никита Калагриевый с хитом «Двор», собравшим огромную аудиторию во ВКонтакте в августе

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода, и сегодня я не только пою, но и выступаю в роли ведущей программы «Топ Хит Чарт». И, как всегда, я представляю вам новинки молодых артистов, чьи треки лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на tophit.ru. Кстати, пользуясь служебным положением, я включила в нарезку и мой собственный новый трек, который называется «Влюблена в жизнь». Обязательно проголосуйте за него на tophit.ru и во ВКонтакте, и добавьте во все свои плейлисты. Только не говорите ничего продюсерам программы. Ну что же, поехали. За платкой Даша.

0: такие лучшие новые хиты выпустили молодые артисты за последние пару недель. А мы продолжаем двигаться к вершине нашего хит-парада.
1: 102.5 Jam FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
0: И у нас на пути сияет настоящий бриллиант. Именно так называется хит «Сивиль» солистки группы «Артик и Асти», который написал для нее хитмейкер Дмитрий Лорен. Трек уже вовсю набирает обороты и в эфире, и в интернете. И на этой неделе он взлетел в радио-чарте «Топ Хит» сразу на 10 позиций вверх. Отличный повод, чтобы послушать этот бриллиант в нашей программе.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире Топ-хит-чарт и я, Настя Негода, в качестве его ведущей. И прямо сейчас у нас еще одна новинка. На этот раз самое что ни на есть звездное. Люся Чеботина буквально на днях представила новый трек с немного необычным названием «Горгона». Напомню, Горгона, точнее Медуза Горгона, это имя героини греческих мифов. И героиня это была женщина, у которой вместо волос были змеи. Но самое интересное, что взгляд в ее глаза обращал любого человека в камень. И вот теперь Люся Чеботина в своей новой песне утверждает, что она и есть та самая Медуза Горгона. Что ж, надеюсь, мы с вами не окаменеем от прослушивания этой песни, а трек «Горгона» пополнит копилку хитов Люси Чеботиной. Поехали!
0: Восьмое.

0: хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Это была «Гаргона», то есть Люся Чеботина, а у нас на очереди коллаборация Мотов Чо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «Бай Инди». Их она танцует под Шаде по-прежнему в топах и радио, и интернет-чарт в России. Так что слушаем, лайкаем и, конечно, танцуем под Шаде.
0: Седьмое.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: И сразу накатом еще одна коллаборация, премьера которой состоялась совсем недавно. Таня Ткачук из группы «Моя Мишель» и Баста исполнили трек «Если я буду танцевать», который уже рвет радио и интернет-чарты страны. Встречаем, слушаем и по возможности модно и красиво танцуем.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависит судьба новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых звездных хитов, некоторые из которых еще даже не начали звучать в эфире и только тестируются на «Топ Хит». Если не любишь Эмин,
2: не

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.